0: на Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Подушка шоу.
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Всем привет, ребята, здравствуйте. 7.03 в городе Орске, это Подушка Шоу, Виталий, Дмитрий, Дарья. Мы в эфире, здравствуйте, Дима, здравствуйте, Hello. Даша.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Хвалится Дарья сразу с утра своими нарядами. Думает, да. Что мы сразу скажем ей «Вау!» А мы и скажем «Вау!»
4: Не, надо сказать
2: «Да!»
3: Нет, но вы все-таки мужчина, с которыми я начинаю свой день. И вот от вашего там настроения зависит, как он пойдет.
2: И ваше настроение зависит.
3: И мое настроение. От моего настроения зависит уже дальше все, что пойдет дальше.
2: Понятно. Но прекрасный сегодня лук.
3: Спасибо.
2: Лук. Я тоже это говорю, даже не верю сам себе.
3: Вы знаете, я вот вчера просто открыла один маркетплейс, увидела там потрясающий костюм, увидела потрясающую...
2: Морковки?
3: Нет, вот костюм как раз-таки, где юбочка так
4: голова
3: вот струится.
4: Голова афроамериканца.
3: Если я вам скажу, что это миди-юбочка, вам это ни о чем не скажет, но, в общем...
4: Мини?
3: Миди.
4: А миди?
2: А миди это что?
3: Ну, рыба это под по щиколотку. Лапша по щиколотку.
4: Лапша
3: по щиколотку. Ага, понятно. В общем, длинная юбочка. Вот. Сверху кофточка.
2: Не надо так снисходительно. Понятно.
3: Вот. И я такая посмотрела, сколько это стоит. Мне стало очень страшно, я расстроилась. А потом я вспомнила, зачем мне покупать, если у меня в целом есть приблизительно такая юбочка. Приблизительно такая кофточка. И получился костюм.
2: Я по-другому бы сказал, зачем мне покупать, когда я могу попросить, и мне купят.
3: Ну, когда вот, такое вот. Было?
2: Вот!
4: Вот
2: недавно.
4: Только вчера вы, по-моему, говорили.
2: Да.
3: Но нет, это подарок.
4: Я на, это другое.
2: Чего вы изменяете-то своим принципам?
3: Я не просила. Да. Я обозначила ситуацию.
4: У меня не в чем ходить.
2: Да.
4: Человек сам.
3: Нет, на самом деле, мой близкий друг решил сам мне вот сделать такой подарок.
2: Вы все-таки присмотритесь к костюму морковки и как-нибудь придите.
4: К лучшему другу присмотритесь.
2: Вы будете в нем очаровательны, мне кажется.
3: Спасибо. У меня, кстати, есть сережки-мандарины. Возможно, костюм морковки и сережки-мандарины будут сочетаться.
2: Фруктово-овощной салат.
4: Чисто салатик, да?
3: Да.
2: Эх, ну, они так-то в жизни сочетаются, мне кажется, не очень, но ладно.
4: Взболтать, но не смешивать.
2: Если только так,
3: да. А если греческим йогуртом заправить, тогда может быть...
4: Греческим?
3: Греческим.
4: А чем отличается греческий от обычного?
2: От обычного.
3: Ну, греческий не сладкий.
2: Не сладкий, да.
3: Полезный.
4: Понятно.
2: Типа полезный, да.
4: А нельзя сказать йогурт без сахара?
2: Они... Ну, практически все с сахаром, там надо, знаешь, это долго искать, чтобы действительно был без
4: поэтому
2: сахара.
4: Поэтому греческий и ты сразу придешь, понимаешь,
2: ты да? Ты придешь в итоге к тому, что йогурт надо делать самому в таком случае, чтобы он действительно был без сахара.
4: Я и так иногда его делаю.
2: Я просто периодически сейчас стал довольно часто смотреть на состав продуктов, которые мы покупаем, и вы знаете, сахар есть везде вообще. Если присмотреться, так состав читаешь, сахар, ну, либо заменитель. А заменитель, ну, вы сами почитайте, интернете, просто чтобы никому ничего не навязывать, естественно. Это тоже не так-то просто на самом деле. Там свои последствия тоже
4: проще
2: есть.
4: Не есть.
3: Это
4: да?
3: То же самое, ничего. Что делать свой фарш, самому чистить
2: там селёдку. Мы, мне кажется, к этому придем все равно в итоге.
3: Не, ну почему мы... Я
2: и
3: думаю,
2: уже
3: что
2: приходим
3: в
2: даже,
3: любом да. случае люди, живущие не в больших городах, они так и живут.
2: Ну, скорее всего. Сегодня чуть теплее все-таки на улице, по ощущениям, по крайней мере. Как-то вот вчера было совсем
4: днем было
2: тяжко.
4: Очень плохо.
2: Да. И плюс ко всему, к вечеру продолжал дуть сильный ветер холодный, и было совсем неприятно. Сегодня уже не так, выйдет солнце. Кстати, сегодня начнет теплеть, дорогие друзья, до плюс 13, обещают днем. Но солнечно при этом и с практически отсутствием ветра, так что я думаю, что на солнце в любом случае будет больше температуры, нежели в тени. Вот, и в целом так на будущую вот эту неделю, в общем-то, будет неплохо все.
3: Ну, вот знаете, вот вчера шла с работы, мы с прохожими друг на друга смотрели, и было ощущение, что людям холодно от одного взгляда друг на друга. Потому что mm-hmm. все еще в разном вот так вот, да, одеты.
2: Одеты, да.
3: Кто-то в большом дутом пуховике, уже, да. в шапке такой, а кто-то в легкой куртечке.
2: У нас даже вот, мы сегодня пришли с Дмитрием, у нас даже отопление включили.
3: Да?
2: Да. Вау. Я уже чувствую, что мне это, жарковато что-то.
4: Меня тоже размазывает на старые дрожжи.
2: Так что-то чувствую так, что это мне уже это... Так что надо как-то переодеваться, наверное, уже. Ладно. Друзья, давайте тогда к теме переходить. Я просто единственное хотел сказать, напомнить, что 6 октября сегодня, вот как мы все-таки быстро движемся с вами по рабочим будням. Сегодня уже вторник, в общем-то, и совсем скоро опять выходные. Это радует, с одной стороны, но с другой, такая скоротечность, она как-то несколько пугает. Так, ну давайте, да, к теме, друзья, чего мы с вами сегодня будем обсуждать. Вот, знаете, решили спросить у вас фразы, которую вы поняли по-другому. Ну, то есть, объясним, как это бывает в быту, в жизни. Услышали одно, да, а оказалось, оказалось совсем другое. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Ну, такие смешные зачастую ситуации, когда вы слышите одну фразу, а оказывается, это совсем другое. Единственное, вот с примерами, как бы, я не знаю.
4: Да, что вы хотите спросить у меня? Спросите, микрофон не стесняюсь.
3: Не стесняюсь. По-другому, по-моему, через дефис.
4: Вот объясни человек.
2: Ну и ладно, что...
4: Нет, по-другому.
2: Не через дефис?
4: Нет.
2: Кстати, а я, по-моему...
4: По-другому? Это, смотря в какому...
2: Сейчас проверим.
4: Зависит от значения.
2: Да?
4: Конечно.
3: Ну, как по-другому? Это же наречие.
4: Я не думаю.
2: Так, у нас не урок русского языка.
4: Давайте пробуем.
3: Нет, я тут Дмитрию доверяю, потому что он во многом грамотнее меня, но... По пишется, по-моему, через дефис.
4: Там есть
2: через дефис.
4: Есть, когда ому, ему, по. Но это, по-моему, зависит еще, говорю, чем является слово.
2: Ну вот смотри, задайте, как проверить.
4: Давай,
2: задайте
4: правила русского языка.
2: Давайте. Неожиданно. Задайте вопрос, как к глаголу он переписал текст. Как? По-другому. Вот он, в нашей фразе можно задать вопрос, как? Фраза, которая звучит по-другому. Как?
3: По-другому.
2: Ну, по-другому. Значит, через дефис. Дмитрий.
4: Уверена?
2: Ну вот, да, вот правильно.
4: Не знаю. Я бы тут написал через пробел. Как-то по-другому.
3: Нет, мы можем обратиться к нашим телеслушателям. Я уверен, у нас есть
4: филологи. Кто учил русского языка?
2: Ага, подожди, давай, вот, мы же не все проверили. Но. Задайте вопрос, по какому к слову, к которому относится другому, так. Например, мы пошли по какому другому пути, тогда по-другому без дефиса.
4: По какому? Ну вот, вот фраза, которую понял
2: по-другому.
4: У нас
2: вопрос, какой правильно будет, по какому или как?
4: По какому?
3: Я бы задала как.
4: Слушайте, вы можете написать пример. В чат GPT.
3: Он безграмотный.
4: А, да?
3: Он безграмотный.
2: Насчет русского, да, я бы не доверял.
3: Ему вообще доверять в этом плане нельзя. Он еще придумает новые правила.
2: Ему можно доверять только это, переписку. Ну, в смысле, рерайт, так называемый. Потому что вчера видел смешную картинку, ему отправили фотографию с рецептом врача. И говорит, расшифруй, пожалуйста, почерк врача. Он расшифровывает. Врач рекомендует вам отдых в Краснодарском крае. На вопрос точно 100%. Я говорю, ну это тоже, с одной стороны, неплохо, когда тебе вроде как такой совет дают.
4: Это прикольно.
2: Да. Ну ладно, в общем, короче, друзья,
4: в русском языке допустим оба варианта. И так, выбор зависит от того, какой частью речи является. Когда пишется через дефис, по-другому, она рассказала историю по-другому. Как?
2: Как вопрос, да.
4: Ну, здесь да. рисуют Нарис. Пейзажи по-другому. А вот когда пошли по пути другому, да, вот, например, или же вчера я обращался к вам по одному вопросу, а сегодня по-другому. Ну, значит, фраза, которую я понял по-другому, это через дефис.
2: Ну, все.
4: Мы разобрались.
3: Я очень рада, что Ура. Наши конфликты иногда имеют какой-то образовательный подтекст.
2: Это не конфликт.
4: Да.
2: Мы просто сами толком не уверены.
3: Ну, давайте
4: не хотите, мы поругаемся.
3: Давайте мы притворимся, что все-таки это был конфликт. Мы с вами шоу или как?
2: Это, ладно, актеры. Вы уже затянули все, по-моему, да. очень сильно. Давайте 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Правила русского языка.
4: Слушайте, таки, боже, какие они тупые.
2: Или не надо знать. Нет, фраза, которую вы поняли по-другому.
4: Портал смотри.радио.

0: Тренды дня.
1: И о трендах дня, как всегда. Тут, по идее, это, конечно, это тренды на будущий день, но мы о прошлых днях говорим неделе. В Японии провели книжный рейв.
2: Книжный рейв.
1: Вот вы круто. Все, подушка, рейв.
3: Книжный. Ну, наш, давайте, объективно, не рейв, конечно, был.
1: Книжный рейв. Тусовка. Нет, это было, они его так прямо называют. Люди собрались в ночном клубе и читали книжки под Ambient. Ну, музыкальное направление такое, знаете, спокойной тягучей музыки.
3: Вот был бы под R&B читать.
1: Ну, читать это тяжело под R&B.
2: Угу. Ну, давайте попробуем.
1: Книжный рейв?
2: Нет, попробуем. Вот как бы это выглядело?
1: А зачем пробовать, если это уже опробовано?
2: Давай, я буду типа R&B, а ты прочитай нам, пожалуйста, что-то из Онегина.
1: Я бы это не... Вот это не... Вот я говорю, это, наверное, не стоит делать.
3: Я вас любил. Бог еще быть может.
2: И да.
3: Душевое угасло не совсем.
1: Ну, примерно.
3: Но пусть она вас больше не тревожит.
1: Это в голове у вас так звучит. Короче говоря, множество людей заинтересовались форматом события. Один из роликов завирусился в соцсетях. Первое событие такого формата состоялось 26 сентября в андеграундном клубе «Спред», расположенном в районе Симокитадзава в Токио. Организаторы весь день включили эмбиент, расслабляющую электронную музыку, также застелили пол ковролином, временно превратив ночной клуб в читальный зал для интровертов. В общем, всем все понравилось. Ну, то есть, я имею в виду и читать, и вообще...

0: оказалось в соцсетях, говоря о том, что от этого восторга хотелось еще и разделить эту радость. И действительно, вот по тем кадрам, которые ты видишь, ты понимаешь, по-моему, мне пора снова копить на Москву, я действительно хочу попасть на балет. Во всяком случае, такого, можно сказать, прочтения «Мастера Маргариты» я еще не видела. Ну, завораживает.
1: У нас есть ответ на это. Есть билет на балет. На трамвай билета нет.
2: Нет, на Москву билета нет.
1: Ну
2: да.
1: Ну или так-то.
2: Так будет проще объяснить ситуацию.
1: Да.
0: Понятно. Нет, я переспрашиваю.
2: Понимаю.
0: Да. Так, хорошо. Тогда следующий тренд обсудим. Вы, поздравляю, вы долистали до оригинала. Часто бывает, что из какого-то фильма вырезают фразу, и на эту фразу начинают снимать пародии, короткие видео, и они вирусятся. Сейчас же тренд на то, что поздравляю, вы долистали до оригинала. То есть люди выкладывают как раз-таки именно фрагменты фильма и говорят, вот это было отсюда. И у большинства аудитории, вот оно как.
1: И тут же забыл, потому что пролистнул на следующее видео.
2: И там короткое, снова пародия.
1: А там какая-то новая пародия, и все. Зачем мне это помнить?
0: Да. Ну и еще один тренд, который также завирусился в соцсетях, это концерт Ольги Бузовой. Она, как так сказать, создала тихий фурор. Дело в том, что она не говорила о том, что ее концерт будет настоящим шоу, настоящим перформансом. Она просто говорила, у меня будет концерт, мы готовимся, покупайте билеты. Люди, которые попали на этот концерт, они были действительно потрясены. Во-первых, подготовкой, декорациями. Это выглядело действительно потрясающе. И люди говорят,
2: кстати, знакомая девочка танцевала там.
0: Да?
2: Да, в группе поддержки.
0: Ну, в общем, говорят, что несмотря на то, что концерт Кани отменился, Бузова показала вообще достойнейший уровень, и многие звезды ей позавидовали.
1: Тоже была
0: поздравили.
1: На планете?
0: Она была не только на планете, она
2: инопланетна.
0: И летала. Я говорю, посмотрите отрывки, это потрясающе. Это было шоу, это было вау. И ты говоришь, блин, вот многие звезды говорят, приходите. Вот вспомните, да, скандал с Димой Биланом, когда у него была красивая, классная платформа, но люди пришли просто на эту платформу смотрели, а не на звезду. А тут же было наоборот. У каждого была возможность просмотра. Каждый танцевал, пел, был восхищен от нового перехода, от новой локации, от песен, от подготовки, хореографии. Там действительно не к чему придраться, хотя Бузову принято наоборот хаять. А тут было все на высшем уровне.
1: Но мы
2: ощущение, как нам заплатили за это.
0: Нет, нам не заплатили.
1: Нет, мы можем только порадоваться за
0: Олю. Она действительно сделала так, что о ней сейчас многие заговорили.
1: Молодец.
0: Трудяга.
1: Работает, да. Вот такие
2: как
1: тренды.
2: Я.
1: Да, как вы, Дмитрий. Вы как Ольга.
0: Это она как он.
1: Вы как Ольга.
2: Нет, мне нравится, как Ольга. Вот я, как Ольга.
1: Как Ольга, да. В общем, дальше, друзья, у нас антихит будет прямо сейчас. 21-103-7, код города 3537. Набирайте, поиграем с вами, разыграем хорошие подарки.

0: реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать что нужно наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
2: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
4: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
5: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
6: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
2: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
5: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Небо парк. Время взлететь.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: В Орске плюс 1 градус, днем до плюс 13. В Ясном 0, днем до плюс 11. Возможен снег с дождем. В Кувандыке, Медногорске минус 3, днем до плюс 14. В Оренбурге минус 1, днем до плюс 13. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
10: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Друзья, 21-103-7, код города 3537, бронеобещанный антихит. Снова у нас есть песня, которую мы сейчас зачитаем, буквально наоборот. Нужно будет угадать, что это за композиция. Звоните, потому что бороться мы будем, как всегда. За что, Дарья, рассказывайте.
2: У нас сегодня...
3: За жизнь.
2: Нет, у нас сегодня два сертификата номиналом 500 рублей. Один в батутный парк «Небо», а другой в развлекательный центр «Детвора».
1: Прекрасно. Итак, 21-103-7, код города 3537. Куда можно сводить своего ребенка как раз-таки в эти выходные? Решается вопрос прямо сейчас.
2: Да, при том, что у вас есть возможность и в субботу, и в воскресенье его сводить.
1: Да, песня очень популярная, в общем-то, угадать ее, наверное, будет несложно. Хотя я вот вчитываюсь в припев. Где-то здесь есть подвох, конечно.
3: 21-103-7, код города 3537.
2: Может быть, пока Виталий запоет?
1: Давайте, зачитаю. Кто угадает, может позвонить.
3: Ну, давай.
1: Так, мальчик, стой. Все останется надолго. Сразу все переворачиваем.
3: Да, мальчик, стой.
1: Да.
3: Наоборот.
1: Да. Так. Все останется надолго. Собирай веселье, она этого достойна. Мальчик, замри, не двигайся от счастья.
3: Не замер.
1: Сохраняй чувство чистой минералкой.
2: Чистой минералкой?
3: Надо так записать песню.
1: Чистой минералкой. Мне просто вот уже интересно, а что там в оригинале?
3: Есть звонок. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Ну что там, мальчик с минералкой, кто у нас там стоячий? Что за песня?
4: Ну, мне так кажется, что это она, наверное, «Девочка, танцуй».
1: Браво!
5: Девочка, танцуй!
3: Еще Артик и Асти, но в составе, конечно, Анна Асти.
1: Подожди, да. Вообще минералка будет.
3: Сжигает чувство крепким алкоголем. Да, там.
1: Минералкой.
3: Да.
1: Как зовут вас, дорогой человек?
4: Эдуард.
1: Эдуард, очень молодец, Эдуард. Здорово угадал, все правильно абсолютно. Призы вам достаются, привет какие-то будут.
4: Ну, привет вам и всему городу Орску. Хорошего дня.
3: Спасибо, Эдуард, трубочку не кладите. Мы сейчас наградим вас тут за эфиром. Включим эту мелодию. Пам-пам-пам-пам-пара-пара-пам-пам-пам-пам-пам.
1: Аплодисмент.
3: Да, аплодисмент. Как раньше на хоккее.
2: Так, ну давайте я теперь прочитаю. На правах рекламы. Внимание, Орск, батутный парк «Небо» ждет вас по новому адресу. Проспект Ленина, 111А. Прыжки, футбол, баскетбол, рампы для трюков, кардио для взрослых и олимпийский спорт для детей. Отмечайте дни рождения и выпускные в полете. Телефон в Орске. 330470. «Небо», парк. Чилим вместе.
0: Антихит. Подушка

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Как сохранить весь урожай? Миграй, электросушилки для фруктов, блендеры, соковыжималки и электромясорубки. Готовь запасы с Миграй и выгодно покупай.
4: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
5: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
6: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
7: Все на лед! Пропусти серию выездных игр любимого клуба.
8: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань ВДВ». Начало матча в 21:00.
9: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
10: Не грузятся новости. Интернет пропал.
11: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
12: Прикинь, и даже без интернета.
11: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
13: Телефон рекламной службы 25.

0: История одной вещи.
1: Мы привыкли, что в повседневной жизни нас окружают вещи, казалось бы, обыденные, но они нам нужны. Но мы не задумываемся о том, вот, что стоять, что для того, чтобы они появились в нашем доме, люди веками выстраивали систему их появления. И сегодня мы с вами поговорим про весы. Весы, которые вот сейчас вот есть напольные.
2: Когда
1: есть
2: на город опускают... Извините.
1: История весов тянется через тысячелетия. Все началось примерно в 5-м тысячелетии до нашей эры в Месопотамии. Первые весы выглядели как коромыслы с чашами. Ну, представляете себе. На одну клали товар, на другую сначала камни.
2: Купец.
1: Да, купец. Вот, после чего уже поняли, что камни должны быть одинакового размера, веса, и так появились первые гири. Позже эта технология шагнула в Древний Египет, и там уже весы приобрели глубокий религиозный смысл. Впервые в истории именно тогда начали рассуждать о том, что после смерти сердце человека взвешивается и определяется, насколько он был добросовестным или нет. Противопоставляли тому перо истины, которое точно знало, а действительно ли ты был хорошим человеком.
2: Обалдеть. Чем меньше, тем лучше.
1: Или нет, больше? Если ты не грешил, то твое сердце так же легко, оно, да, оно не тяжело.
2: Чем легче, тем лучше.
1: Да. Вот и перо как раз-таки уравновесит.
3: Но вы же понимаете, что
2: физически все грешили, получается.
1: Мы говорим про душу, понимаете?
2: Нет, не понимаем, все грешили, судя по... Любое сердце будет тяжелее пера. Это же очевидно было. Зачем они подставляли друг друга? О, это тоже грешник.
1: В 15 веке арабский ученый Аль-Хазини создал сверхпрочные для того времени чашечные весы с погрешностью не более 0,1%. Представляете? Они помогали определить плотность вещества и разоблачали фальшивые монеты. То есть тогда уже появились фальшивомонетчики, которые
3: говорили. А я и хотел сказать, там гирек-то не было, были камешки. Но камешки, наверное, тоже сверлили.
1: Ну, гиречки-то появились в 16 веке.
3: Чтобы полегче было.
1: Были изобретены гидравлические весы для взвешивания тел в жидкости. А в 1669 году французский математик Жиль де Роберваль перевернул игру. Знаете, что он сделал? Если... Подождите.
3: Что?
1: Это будет гениально. Если до этого коромысло было над чашами, он перевернул. И чаши стали над коромыслом.
3: Потрясающе.
1: На самом деле это прорыв. Правда, прорыв. Потому что это прототип современных весов. Но самые компактные пружинные весы, которыми мы до сих пор пользуемся, были изобретены в 1698 году. Уже немцем Кристофером Вайгелем. Сегодня на смену всем вот этим весам и изобретениям пришли как раз-таки уже электронные, которые без погрешности готовы взвесить, сказать «Ай-яй-яй!» или наоборот «Ну-ка, пора за стол».
3: Я вот из-за этого...
2: Вот это весы!
3: А из-за этого ай-яй-яй избавился от весов дома.
2: Ай-яй-яй?
3: Просто их теперь у меня не существует. Чтобы каждый раз не расстраиваться.
2: Приятно.
0: История одной вещи.

0: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
2: Метеохит.
1: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 1, днем до плюс 13. В Ясном 0, днем до плюс 11. В Ковандыке, Медногорске минус 3, днем до 14. В Оренбурге минус 2, днем до плюс 13. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама.
5: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске суд вынес приговор мужчине, которого задержали за управление мотоциклом в состоянии опьянения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Ленинский районный суд Орска признал мужчину виновным и назначил ему штраф в 150 тысяч рублей. Кроме того, на 2 года его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. На отлов безнадзорных животных в Орске в 2026 году было выделено почти 14 миллионов рублей. Как сообщили на аппаратном совещании в администрации города, с 13 июля по 2 октября был заключен контракт на отлов бездомных собак с подрядчиком. С 50 отловленными планируется провести работу. Напомним, 12 ноября 2024 года в Орске впервые ввели режим экстраординарной ситуации из-за бродячих собак. В этот период отловленных животных, включая собак с бирками и ранее стерилизованных, доставляют в пункты временного содержания. Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ после текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Вашингтон Кэпиталс». Решение 41-летний хоккеист принял летом вместе с семьей. За американский клуб Овечкин выступает с 2005 года. В его активе Кубок Стэнли, 3 награды самому ценному игроку регулярного чемпионата и 9 титулов лучшего снайпера сезона. Сейчас на счету россиянина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, а вместе с плей-офф больше 1000 голов. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 93 копейки, 100 тенге 18 рублей 97 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
1: В каждом кадре.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Ну, так, наверное, выглядит энергетик для вашего настроения. 8.06 на студийных часах. Всем доброе утро, друзья. Подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Всем здравствуйте. По традиции, приятного аппетита тем, кто завтракает. Хорошей дороги на работу вам. Не опаздывайте, пожалуйста. Общаемся мы сегодня на тему фраза, которую я понял по-другому. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Пишите фразы, которые вы поняли по-другому. На самом деле у них было совершенно иное какое-то значение. Из-за этого сложилась какая-то анекдотическая ситуация. Да.
1: Фраза, Гоша пишет, которую я понял по-другому, это «деньги не пахнут». В детстве думал, что это про монеты, которые реально ничем не пахнут. А сейчас работаю, понимаю, что это про то, что любая работа достойна уважения. Фразу, которую я понял... она просто продублируется.
0: Да. Деньги не пахнут. Кстати, да, в детстве тоже я не совсем понимал, о чем речь идет, в принципе. И даже нюхал деньги, которые перепадали.
1: У вас они были?
0: Ну, какие-то были мелочи.
1: Нюхал деньги.
0: Я тебе скажу, это были советские рубли, между прочим.
1: Ага.
0: Да. Вот, я пытался их даже нюхать, нет какого-то особенного запоминающегося
1: запаха. Нет, купюр есть по запаху.
0: Но тогда мне казалось, что нет.
1: Это кисловатый такой.
0: В мире, так, знаешь, богатым различными запахами, там, ягод, да, летом и так далее, всего вот прочего. Так нюхаешь, вроде бы, да, действительно, ничем не пахнет. А Ирина пишет, держать хвост пистолетом.
1: Это не ваши носки, конечно.
0: Подожди, ты что, намекаешь?
1: Да, нет.
0: Я просто кроссовки снял.
1: Не, а серьезно? А я думаю, что мне дурно стало, да? Да.
2: Хорошо, что я
1: подальше. Красный же течет.
0: Нет, ну я могу надеть.
1: Не надо.
0: Там все хорошо.
1: Вот если я, увидите, лежу... Надевайте.
0: Ой, смешной случай вам расскажу по этому поводу потом. Ирина пишет, держать хвост пистолетом. Я реально представлял, собаку с пистолетом в хвосте.
1: Я тоже, кстати. Да. Я вот не знаю, собаку с хвостом вот, в форме пистолета представлялась.
0: Нет, ну я над этим как не помню, что я задумывался. Смешно вспоминать.
1: Визуально рисуется образ.
0: Ну да, нет, я понимаю, да, о чем речь идет. Дима и Виталий, вы лучшие, ведите дальше свое шоу, мы вас любим. Странно, что только нас упомянули.
1: Спасибо.
0: А где Дарья?
2: Спасибо, Ирина.
1: Так там же надо было выделить лучших, вот она и выделила.
2: А я тут тоже есть.
1: Дарья, не могут все быть лучшими.
2: Я понимаю.
1: Кому-то роль забвения где-то за кулисами уготована.
0: Ну, понимаешь, увы, но... Я сейчас не продам.
1: Не могу.
0: Скорее про себя даже. Юлия пишет, после дождичка...
1: А как же я?
0: В четверг. Нет, ты на сцене всегда. Ты в лучах софитов, понимаешь?
2: Ты государь, да. Михалыч.
0: Тебе не уготована роль закулисная. Тебе исключительно...
1: Это где-то на заднем фоне у меня сейчас.
0: Исключительно подиумная.
1: Чаю мне!
2: Встречайте, государь Дмитрий Михайлович!
1: Да, в пальте.
0: Ну все, ладно. Не увлекайтесь. Юлия пишет...
2: Там уже свита бежит.
1: Там уже люди в машинах повставали.
0: Да. Юлия пишет, после дождичка в четверг думала, это про какую-то магическую погоду, а теперь поняла, что это просто про бесконечное обещание нашего ЖКХ починить отопление, ждем тепла.
1: Ну, да.
0: Тепла сейчас все ждут, но я вам так скажу, и на улице вроде бы потеплеет, так что пока тепла именно в батареях, ну, ждать не придется, попозже.
1: Моя любимая шутка долгое время была на мероприятиях, это когда люди, ну, смеются, активно аплодируют чему-то, ну, что-то произошло на мероприятии, ты говоришь... О, походу отопление дали. Или у нас там люди так только отоплению радуются.
0: Это все. Когда это периодически, если вдруг слышишь звук такой.
1: Это опять вы? Вы не только носки сняли, да?
0: Это думаешь, что отопление дальше?
1: Ну да.
0: Ну и другое.
1: Это в лучшем случае, понимаешь? Там есть плохая альтернатива.
0: Свист из батареи, да. Ага. Борис пишет, втирать очки. Я думал, это про массаж лица или
1: как?
0: Что-то связанное с оптикой.
1: А что это значит?
0: Втирать очки. Ну, в мое время так говорили про людей, которые других обманывают.
2: Лапшу на уши вешаешь, наверное, вот так.
1: Втираешь очки. Ты втираешь мне какие-то очки.
0: Совершенно верно. Это же втирать. Видишь, осталось слово. Очки только убрали, заменили на слово дичь.
1: А у тебя дичь сколько? Минус 5, да, у тебя.
0: Оказалось, что это про обман, вот Борис говорит.
2: Так, вот нам еще Китти написала.
1: Китти?
2: Китти.
0: Кошка?
2: Нет, красивая девушка.
1: Киска? Скажите еще раз.
0: Ну, киска, киска, да. Ну, я... Ой, ладно, не ловите.
1: Покажите на экране киску.
0: Да, не надо.
2: Мормон. Итак, утро...
0: Извратили все, понимаешь. Нормальное слово нельзя уж сказать.
2: Ты что хочешь от нас?
1: Тебе нравится
2: киска? Ты видел?
0: Я от вас хочу мудрости.
2: Мы недалекие.
0: Где мудрость?
2: Дня?
0: 5 лет сидите тут.
1: Где киска?
0: Как были на одном месте.
1: Дашь киску послушать или нет?
2: Дайте мне сообщение прочитать. Отстаньте со своей киской.
1: Да.
2: Пишет нам Китти. Утро – это завтрак и философия в одном флаконе. Вот как хотите, так и понимайте.
0: Ну ладно. Каждый, я надеюсь, понял, как он понял.
1: По-своему.
0: По-своему, да.
2: Нет, ну может быть, с точки зрения того, что утро – это старт, это начало...
0: Я бы не рассуждал так глубоко.
2: Почему? Ну вот она же говорит, это философия и завтрак в одном флаконе.
1: Философия, вот тут Евгений пишет: вечер в хату, не могу понять, что это значит вообще. Я никак.
0: Это вы сами там разберитесь, пожалуйста, без нас. 8-922-878-2929, друзья. Фраза, которую я изначально неправильно понял или понял по-другому. Пишите, будем разбираться во фразах.
1: Уносите меня
0: от микрофона.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ой. Какой праздник сегодня, 6 октября, друзья.
2: Ты мне сейчас напомнил одного ведущего из Екатеринбурга. Он в эфире был и такой... Время уже вот столько, там вот пробки, дальше будет игра.
1: В моей юности, так скажем, на телевидении довольно часто попадались такие ведущие. В основном это были полуночные какие-то программы такие, знаешь. Я просто фамилии не хочу называть, понятное дело. Но вели они примерно периодически.
2: Знаете, у меня настолько слом случился. Я думаю, он устал, мы уже устали, мы пока ехали в такси.
3: Может, мы домой пойдем?
2: Это уже... Вот ты уйдешь уже, выключишь, пожалуйста, включи нам какие-то песни. Ну ты че?
1: Было такое. Ладно, друзья, какие события в этот день приходят? Ну, давайте отметим День любителей чеснока сегодня. Периодически, мне кажется, в пищу употребляют его многие, особенно в период осенний такой, да, осенних холодов, потому что до сих пор, в общем-то, идет... Поверье, что он поможет от вирусов. Ну, частично это так. Это действительно природный антисептик. Но, тем не менее, многие любят чеснок и просто так поесть. День весенний на люстре. Угу. День весенний на люстре. Ну, это, знаете...
2: Это же какая должна быть люстра?
1: Какая, во-первых, да. И, во-вторых, кто это будет делать? Я вот сейчас сразу... У меня почему-то в памяти Женя Куликов... возникает.
2: А кто?
1: Он запросто может, он, мне кажется, запросто сможет взять, подпрыгнуть и повиснуть на люстре. И как будто, и, знаешь, и как будто это нормально.
3: Никто не удивится.
2: Да.
1: Да. День георгин сегодня, друзья. Георгины, замечательные цветы. Всемирный день охраны места обитания животных. Да, я так понимаю, 47 лет исполняется. День...
3: Женькин квартира.
1: День российского страховщика, друзья. Страховщиков давайте сегодня поздравим. 105 лет, кстати, этому празднику. Вау. Достаточно такой уже мудрый, взрослый. День помощника врача сегодня. Поздравим сельского старосту в Ульяновской области. Сегодня его день.
3: Праздником.
1: Да, да, обязательно.
3: Далее, да.
1: Да.
3: Сельский старост.
1: Ну, здесь как будто да. День фруктов на работе сегодня. Я думаю, что многие в последнее время носят фрукты на работу.
2: С Дмитрием грушу ели.
1: Мы вчера пытались у нашего коллеги Максима угадать, что у него на столе. Я предположил, что это хурма. Дарья, что апельсин или мандарин, или что вы сказали?
2: Я предположил, что это маракуйя.
1: Маракуйя, да. Оказалось, это была обычная желтая помидорка.
3: Маракуйя.
2: Нет, ну это же Максим, он же у нас такой эстетичный мужчина, у которого все необычно. Я думаю, у него маракуйя.
1: Это была обычная помидорка. День лапши еще сегодня, друзья. Ну, я думаю, что все очень лапшу любят. По дням рождения. Дмитрий Губерниев родился сегодня в 1974 году. Я без преувеличения все-таки скажу.
3: Россия!
2: Легенда.
1: Один из лучших спортивных комментаторов. Да. Правда. Невероятно живой, абсолютно простой, ну, так
3: Шипулин!
1: Скажем. Да.
2: Ты даже, дурак, знаешь, вообще.
1: Звание.
3: Почему? Ты не знаешь его легендарных
2: фраз. Нет, это другая фраза.
1: Это фраза?
3: Это его нет?
2: Он был в прямом эфире. Ему кто-то что-то жужжал на ухо. Он говорит, ты дурак, ты что мне в ухо светит?
1: Да, вот был, если бы, наверное, было такое звание народный комментатор, а оно, так скажем, есть неофициально, да, это был Озеров Николай, например, то вот Дмитрий Губерниев, да. Ну и Бобби Фаррелл еще родился сегодня. Это артист из группы Бонни М. Вот его голос. Он круто танцевал. Да,
3: да, спасибо. Да. Франк Фарьян. Фред Джей.
1: Вот смотри, как сложно. Вот было Бобби Фаррелл вообще, да?
3: Да.
1: А сейчас что ты читаешь? Ничего не понятно.
3: Виталий, это вот из трека «Распутин» я читаю людей.
1: Дурак дураком.

0: Реклама.
1: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
2: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25-33-73.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
2: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде прямо сейчас.

0: с Ворске плюс 1, днем до плюс 13. В Ясном 0, днем до плюс 11. Возможно, снег с дождем. В Кувандыке Медногорске минус 3, днем до минус 14. В Оренбурге минус 2, днем до 14 градусов со знаком плюс. Информация была предоставлена сайтом погода.ворск.ру.
1: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
2: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Действительно, абракадабра у нас. 28 минут 9 на студийных часах и неправильные новости. В Санкт-Петербурге 18-летняя студентка 3 недели ходила на пары, а потом узнала, что ее не зачислили.
3: Как вообще?
2: Она посещала занятия, получила временный студенческий билет, вступила в профсоюз и даже прошла посвящение в первокурснике. Но перед началом учебного года ей сказали: нет, вы не зачислены. Ну, там какая-то такая темная история, в общем, с платным, не бесплатным этим...
4: Взяли сына такого. Депутата какого-нибудь.
2: Да нет, не в этом дело. В общем, там что-то неправильно она оформила. Короче говоря, не зачислили. Ну, тут дело-то не в этом, а в самом заголовке даже. Mm-hmm. Да. Прохор Шаляпин захотел открыть сеть домов престарелых.
3: Да. Так сказать, кастинг, да? Сейчас же есть тут шоу «Холостяк». И они едут на виллу. Я так понимаю, у него просто вот...
2: Я не знаю, как
3: санаторий.
2: Это комментировать. Ну, в общем...
4: Праздник души.
2: Оставим это.
3: Нет,
2: все.
3: А с другой стороны, а кто, если не он?
4: Он будет выходить такой... Просто прогуливаться.
2: В халате, да.
3: Я считаю, это крутой.
4: Марья Ивановна?
3: Вот. Валентин Степан, Антонин Семен, девчонки.
2: Капиталин Никифоров, забыли, что...
3: Ох, ваши квартиры так греют мне душу.
4: Кефиру?
2: Такой еще, знаешь, в бокальчике из-под
4: вина.
2: Не вина, а как это... Плоский такой бокал.
4: А, плоский.
2: Ну, такой вот он треугольный.
4: Не знаю, как это называется.
2: С оливкой.
3: Мартини.
2: Мартини. Вот, да.
3: Алкоголь вредит вашему здоровью.
2: Из-под мартини бокал такой с кефиром. Ну, нет, ну, хочет человек заниматься, почему нет?
3: А мы не осуждаем.
2: Мы не осуждаем.
3: Я тебе так скажу, сейчас Шаляпин, это...
4: Шаляпин? Вы даже запели.
2: Да.
3: Он сейчас кумир зумеров. Да что уж зумер, мы его фанаты.
4: Но они только не понимают, что и так жить не получится, как он, всем.
3: Нет, ну
4: бабушек не хватит.
3: С Дмитрием ранние зумеры.
4: Да, любите бабушек.
2: Давайте к другой новости. Чувствую, надо сворачивать. В США женщина оставила...
4: Виталий просто злится. Для него бабушки это ровесница.
2: Еще нет.
4: Ничего не светит.
3: Отстанет Виталика.
2: Женщина во Флориде, женщина оставила 4 детей дома смотреть телевизор и отправилась в круиз.
4: Я даже знаю с кем.
3: Вот это вообще нехорошо.
2: Нет, ей 29.
4: А, 29?
3: Осуждаем.
4: 4 детей,
2: да.
4: Вау.
2: Включая 2-месячного младенца и 2-летнюю девочку.
4: О-о-о.
2: Она их оставила в квартире, включила им телевизор и отправилась, ну, правда,
4: залипайте,
2: в 3-дневный круиз на судне Carnival Conquest, но это уже не важно, как он там.
4: Короче, детям сказали, присмотрите друг за другом, да?
2: Да. Вот папы не было рядом в этот момент. Вот он и забил тревогу, когда не мог дозвониться.
4: Ну, надеюсь,
2: кстати, ее арестовали.
4: Да. Это хорошо.
0: Реклама. Новости. Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Прогнозы метеорологов, хотел я сказать. На самом деле прогноз метеорологов уже был.
2: Озвученный Дмитрием.
1: Сейчас астрологов, да, совершенно верно.
3: А вам все равно, какой прогноз, да?
1: С другой стороны, да.
3: Главное, любой. Главное, слово прогноз.
1: Главное, чтобы он сбывался, да, а не наоборот.
3: Ну, пускай. Так, музычку вам на фон давайте бахнем. Вот такой вот экстравагантный.
2: Рыбы.
1: А в козырной карте у вас будет способность быстро принимать решения. Чем смелее они будут, тем больше шансов, что они верны.
2: Водолей. Не стоит начинать играть в игры, не удосужившись досконально изучить их правила, ибо последствия могут оказаться весьма печальными. Козерог.
3: Вам остался всего один шаг до достижения цели.
2: Стрелец.
1: А взгляд ваш будет целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце. Это вредно.
2: Скорпион. Вы можете ненадолго потерять связь с реальностью, поэтому держите ухо востро.
3: Весы. Вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой.
2: Дева.
1: Вы склонны искать себе оправдания, хотя вас никто ни в чем не обвиняет. Будьте осторожны, ибо в своих поисках вы можете увлечься.
2: Лев. Нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. У вас будет шанс заслужить ее, дерзайте.
3: Рак. Некие 1000 лет назад предпринимавшиеся усилия, уже давно забытые, начнут приносить плоды.
2: Близнецы.
1: А даже если у вас будут весьма серьезные причины лгать и притворяться, остерегайтесь этим заниматься.
2: Телец. Вам может потребоваться отдых от общества, даже наиболее нежно любимых вами людей.
3: Овен. Вы вовсе не обязаны следить за собой и следовать совету, если он кажется вам плохим, даже если дал его человек, считающийся большим специалистом. Информация от ignio.com. Слушаем Lucky Ones.
1: Давайте.
3: Что это? Не счастливый
1: Ones. Счастливчик.
2: Lucky, у нас собаку так звали.
3: Это у вас. Везде это счастливчик.
1: Через ща.
3: Да? Давайте. Так, счастливчик. Назвали так собаку.
2: И счастливчик через ща.
3: Собака сбила ее. Ладно. Извините.
2: Так, дурак?
3: Нет. Давай, Дмитриенко. Мальбек впереди.
2: Да. Хоть хорошие люди пошли.
3: Какие?
2: Вань Дмитриенко.
3: Я думаю, мимо офиса.
4: В окно. Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира. 15Е. Помещение 45.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: Ирина Каргополова снова в студии. Вот ворвалась примерно с такой же, мне кажется, музыкой.
2: Доброго утра всем.
1: Здравствуйте.
2: Доброго отличного утра. Вторника.
1: Обвесила Дмитрия шарами, значит.
3: Да, хотелось бы другим, конечно.
2: Есть у меня такая специфика, я не помню дни рождения, поэтому постфактум поздравила.
3: У меня продолжается день рождения. У меня оно вообще в субботу было. Мы вчера празднуем, сегодня вторник.
2: Это же здорово, когда...
3: Всю неделю празднуют девки день рождения.
2: Наконец-то ты его празднуешь.
4: Вспомни меня, я неделю праздную.
3: Нет, вот вы просто шутите, там, Димка, как вы там... меня называется.
1: Димка. Государь.
3: Государь, да. А у меня уже неделю празднуют со мной день, чужой день рождения. Ладно, спасибо.
2: Но, насколько я помню, ты так скептически тоже относился к своему дню рождения и не любил отмечать. А тут ты компенсируешь за все года, которые не отмечал или игнорировал свой день рождения.
3: Абсолютно, да.
2: Это же прогресс.
3: Мне до сих пор плохо, если честно.
2: Сейчас я на себя одеяло переценю. Это что ты со мной общаешься, наконец стал ценить свой день рождения. Рост.
3: Все это благодаря вам, да.
2: Конечно. Возвраточка со вчерашнего
4: дня. Барыня и государь. Может быть, хватит друг друга хвалить, перейдем к теме.
3: Вы классный. Нет, я классный. Нет, вы.
2: Давайте.
3: Нет, вы.
2: Ну, это же тоже про историю, да? Давайте.
4: Да. Сегодня хотелось бы поговорить про сказки, про романтические комедии, ведь сейчас в соцсетях активно подсвечивают то, что там все заканчивалось красиво, любовь как в сказке, а в жизни все иначе. Девочки, давайте переставайте верить в то, что вы когда-то смотрели в детстве. Так вот, надо верить в любовь как в сказке, как в книжке или нет?
2: Ну, на самом деле, здесь очень много вопросов к самой теме, да. Во-первых, как в сказке, какая конкретно сказка сейчас озвучивается, потому что их много. Если мы пойдем к первоисточникам, там очень страшные сказки, и по ним желать себе, как строить сценарий отношений, это очень опасно. Там обязательно кого-нибудь убивают, над кем-то издеваются, там очень много насилия и жестокости. Второй момент, а как в реальности? Вы про какую реальность говорите? Потому что у каждого она своя, каждый живет в своем окружении, в социальном, в обществе, в стране, ну, в регионе, где есть свои влияния, свои народности, да, свои взгляды, традиции построения отношений, тоже размыто, непонятно. И очень важный аспект, если мы будем заходить по психологии, то мы, в принципе, формируем свое восприятие отношений из окружения. И вот медиа, и сказки, история, все это как раз-таки формирует часть нашего представление о том, как должны выглядеть отношения вообще. То есть даже когда вы говорите про реальность, она искажена, пока вы сами не зайдете и эту реальность не начнете создавать с конкретным человеком. Все остальное – это фантазия. Если у вас этого опыта нет, и вы можете на самом деле говорить только о своем опыте и опыте вашего близкого окружения. И вот представьте, если вы выросли в деструктивных семьях, в неполных семьях, какое представление и реальный опыт будет у вас об отношениях?
4: Но негативный.
2: Вот, и на самом деле, да, негативный, разнообразный, но он будет неполный или неполноценный, да? Потому что, ну, семья-то какая была? Соответственно, чаще всего получается так, что мы не по сказкам строим отношения, а мы выбираем сказки, которые транслируют нашу историю. Чаще всего.
3: Мальчик спать.
1: Ну, то есть
2: и разрешение в них. То есть, например, когда в семье ребенок постоянно видит насилие, зависимости, скандалы, конфликты, он чувствует себя безопасным, он находит сказку, где есть позитивный момент, так срабатывает психика, чтобы поймать вот этот, знаете, лучик света в темном царстве. И он там себя настраивает на то, что где-то будет спасение. Понимаете? Вот.
1: Ну, и то есть сценарий,
2: да. И они формируются. То есть, если мы сейчас начнем разбирать ваши любимые сказки или кинофильмы, там очень много найдется похожих черт и качеств с главным героем. Ну, вы найдете черты и качества именно с главными героями своими. И похожими какими-то моментами из вашей жизни, особенно во взрослой жизни. Поэтому, и, кстати, в терапии...
4: Интересно.
2: И в терапии я тоже использую фильмы, особенно в семейной терапии, когда приходят в кризисе. У меня есть ряд список, такой прям уже список фильмов, где описываются отношения, и они разнообразные. И задача партнеров посмотреть варианты, которые лежат за границей их восприятия, расширить свое представление о том, что отношения бывают разные, и на самом деле от того, какие будут отношения, зависит не от даже окружения, не от социума, не от религии, не от политики, да, а от того, какой человек вот здесь рядом находится, да, и какой второй человек, вот их уникальные личности, они дают вот в контакте друг с другом, дают вот такой продукт отношения вместе. И вот к такому осознанию, и что бы я хотел туда, что у нас уже есть, потому что мы же не просто так сходимся, да, и часто люди сходятся либо из профицита, как называется, то есть из каких-то благих намерений, что крутая поддержка, что взгляды совпадают, а бывает из дефицита, когда есть какой-то травматический опыт, да, когда длительное время человек жил в тяжелых жизненных ситуациях, и он партнера выбирает не потому, что он там даст какой-то позитивный мотив, добавит в жизни, да, счастья, любви, а потому что он привык к этому деструкту, да, к деструктивности, к опасности, к стрессу, к тревоге, и у него срабатывают бабочки в животе, нервная система, когда видит, о, это похоже, у нас
4: это мое,
2: это мое, да, и вот это вот, я на него смотрю, надышаться не могу, и, да, он там что-то для меня, мне там, я была в отношениях, я все бросила, перевернула жизнь там с ног на голову и пошла за ним, это часто, часто, ребят, про то, что я увидела то, что у меня было раньше. И моя память, моя нервная система, мое тело среагировало на привычное состояние, которого долго не было. Понимаете? Часто вот за этим стоит история. Поэтому сказки — это такая штука. Нужно разбираться и фильмы с тем, что вы там увидели, за что вас зацепило, что вызывает чувства и эмоции, да, и как вы на это в полном и целом состоянии реагируете. А может быть, этот, знаете, там, если там история конкретно про принцев, но тоже быть аккуратнее. Потому что там еще есть драконы, еще непонятно, кто от кого, кого защищает, да? Как сейчас пришел к выводу кто-то. Мне понравилась фраза. Слушайте, говорит, большие башни, говорит, и драконы защищали принцесс, говорит, от мужчин, оказывается, да? И все как-то потому что...
1: Ну, все перевернулось.
2: Я вот и говорю, что я вот не думала о таком. То есть у меня тоже было здоровое представление, ну, такое представление заложено, что принц идет спасать принцессу, а злой дракон. А сейчас, когда начинает крутить эту тему, да-да-да, вот эта история, когда начинают раскручивать, оказывается, можно на одну и ту же ситуацию смотреть, ну, как минимум, ну, с огромного количества сторон внимания.
1: С разных точек зрения.
2: Угу. Поэтому нужно разбираться в каждой сказке, в каждом человеке индивидуально. Помните, вот целая вселенная, причем отдельная, уникальная.
3: Я знаю, да. Спасибо.
4: Спасибо, Ирина.
1: Спасибо, да.
4: Да. Ну мы... что, принцесса Рапунцель, давай,
3: завершай. Мы в другую галактику сейчас летим, да. Удовольствие Лянди. Что-то такое. Песня мощная, прогноз погоды, и будем слушать дальше музыку.
0: Психолог отвечает.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Если нужно купить что-то важное, адреса наши должен знать каждый. Все найдется, что не пожелается. И цены наши вам очень понравятся. В сети магазинов

0: 9 рублей.
1: Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс, давайте глянем, 3 градуса, днем до плюс 13, в Ясном плюс 2, днем до плюс 11, возможен снег с дождем. В Ковандаке, Медногорске плюс 3, днем до плюс 12, в Оренбурге плюс 1, днем до плюс 14. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С начала года в Оренбургскую область по программе добровольного переселения прибыли соотечественники из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Молдовы, Армении, Германии и Австралии. Нашли работу благодаря службе занятости 52 переселенца. Они занимают в Оренбурге должности от врача-хирурга и учителя английского языка до электромеханика и директора литейного производства. В России впервые открыли отдельный воздушный коридор для гражданских беспилотников. Как сообщили в Минтрансе, маршрут запустили в Ханты-Мансийском автономном округе. Его протяженность составляет 440 километров, а высота полета около 800 метров. Использовать трассу смогут только дроны с системами идентификации, навигации и безопасности. Главное отличие нового маршрута в том, что для каждого полета не потребуется отдельно получать разрешение на использование воздушного пространства. 8 случаев нападения медведей на людей зафиксировано в Приморье с начала года, но все они не смертельные, сообщил заместитель министра лесного хозяйства и животного мира Приморского края Алексей Суровый. Как правило, нападение медведя спровоцировано человеком, это, как правило, нападение на охотника. А также, по его словам, случаи нападения были на сборщиков дикоросов, и в том числе один из них оказался между медведицей и медвежонком. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, 100 тенге 18 рублей 97 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
0: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Начинается утро с синтепопа. А Дмитрия, расскажите, кто это поет?
1: Да ладно, это Плазма же.
0: Да, точно. Я что-то сидел, вспоминал. Действительно, группа Плазма.
2: You'll never meet an angel.
0: Что ты говоришь?
2: You'll never meet an angel.
1: Ну, раз вот такое.
0: 9.06 на студийных часах. Всем здравствуйте, друзья.
3: Доброе утро еще раз.
0: Доброе утро. Мы сегодня обсуждаем тему фраза, которую вы поняли по-другому. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. И нам уже тут прислали интересные фразы.
3: Ой, комментариев здесь.
0: Да, Кристина пишет: «Доброе утро, булочки со сгущенкой». Это к нам относится. Да. «Раньше мне мама говорила: береги честь с молоду». Раньше эту фразу не понимала, особенно в молодости. Но когда были модными подвороты, подкаты зимой, туда же капронки, то начала понимать ближе к 26 годам, потому что начала часто мерзнуть и беречь себя. Годы уж не те, спина-то не казенная. Да. Наталья пишет: «Доброе утро. Муж, ну никак не понимает мои фразы. Например, говорю: я обиделась и с тобой не разговариваю. Он не идет мириться, он тоже не разговаривает».
3: Негодяй, как посмел, да?
0: Да. Эльвира пишет: «В моей далекой юности о чем-то беседовали втроем. Мама, я и братишка. В ходе беседы братишка ляпнул: ну да, глаза боятся, руки делают. Мама воскликнула: ты о чем? Тебе не стыдно? Мы вдвоем с братишкой: мама, это ты о чем?» Ну, вот друг друга не поняли, да? Пример хороший. Игорь замечательное сообщение написал: «Недавно смотрел хоккей, и комментатор сказал такую фразу: игрок немного не попал по воротам». Я думаю, это то же самое, что немного не пообедал или немного не поработал.
3: Смешно.
0: Ну, Игорь, я в защиту комментаторов скажу, что в зоопарке иногда можно и не такое выдать.
1: Да нет, там как, ну немного не попал, а что такого?
0: Да.
3: Главное, чуть-чуть. Что вы не говорите ему.
0: Чуть-чуть не попал, да. У нас тут вон кладезь сидит тоже. Да. Всяких фраз интересных.
3: Я недавно переслушивала, ну как недавно, вчера переслушивала выпуск с «Психолог отвечает» с Ириной Каргополовой. И я там задаю вопрос, и я говорю: где реальность и действительность? Давайте на сливочное масло нальем оливковое, я не знаю.
0: Ну, будет, наверное, не очень хорошо, если так сделать.
3: Ну.
0: Так, что еще там написали?
3: Так,
1: поздравляю подругу Татьяну Двуреченскую с днем учителя. Это Фагеля писала нам. Также добрый день, передаю привет внуку Итану или Итану, не знаю, внучке Каролине.
0: А, кстати говоря, два вот дня. Вы говорите, день рождения там празднуют уже сколько, неделю, да, получается? Да. А день учителя с пятницы, между прочим.
1: Ну да, кто-то с пятницы, но вообще правильно, с 5 числа вообще.
0: До сих пор вам поздравление.
1: Кто-то заранее просто начал отмечать.
0: Так, Игорь написал еще: все в порядке от жены означает, что все вообще не в порядке, и надо срочно что-то решать.
3: Надо что-то делать.
0: Да-да-да.
3: Надо что-то делать.
0: Это фраза-сигнал, мне кажется, не только от женщин, но и от мужчин иногда тоже.
1: Урал пишет: всему Оренбуржью огромный салам с Ишимбая. Ишимбаю привет, да. Башкирия.
0: Привет. Да. А, все, да, я просто думал, может, еще что-то написано.
1: Нет, ну, куда тебе? И так Шумбая привет передали.
0: Я понял. Нина пишет: сделаю на днях, фраза. Сделаю на днях. Думала, это про ближайшие пару дней. Оказалось, это магическое выражение, которое может растянуться на месяцы. Муж как ничего не делал, так и не делает. Может, после сообщения на радио он хоть пошевелится.
1: Пошевелитесь.
0: Хотя вперед-назад. Ой, можно я приведу цитату из сериала «Улицы разбитых фонарей»?
3: Давай.
0: Шевелись, Андрей, шевелись. Шевелюсь.
1: Да, да.
3: Ой.
0: Вот. Так, еще осталось что-то там?
3: Да. Ольга пишет: это недорого. Раньше верила, что это правда, а теперь поняла, что когда тебе говорят про замену чего-либо в доме, это значит: готовь всю зарплату.
0: Это точно.
3: Это правда вообще.
0: Правда жизни. Прям буквально, вот под каждым словом можно подписаться.
3: То же самое, когда смотришь короткие видео в соцсетях, и тебе там говорят: путешествие — это недорого. Тут 20 тысяч, там 15 тысяч, здесь 10. Ты такой думаешь: а где такие зарплаты?
0: Особенно в рекламе, когда это еще это показывают, а там потом мелкими буковками там еще это предупреждения различные. Но ты же их не читаешь, понятное дело.
1: Мелким шрифтом.
0: Мелким шрифтом, да, то, что написано. А, ой, так, ну все,
3: посмотри,
0: да?
3: Посмотри, что наша дитятка делает.
0: Ну, я сознательно не обращаю внимания, а вы вот почему-то это делаете, да.
3: Ну, я переживаю. Что, ты понимаешь, это непредсказуемый человек. Что будет дальше? Ты посмотри. Теперь он зайка.
0: Я уже устал удивляться.
1: Я не зайка, я таракан.
0: Потому что происходит.
3: Точно тебя не вывести никак.
1: Да, спасибо. Ладно, друзья, пишите. Портал смотри.радио. Тут много различных посланий, которые, мне кажется, стоит еще раз зачитать вам, да. А вам поделиться с нами. Фраза, которую вы поняли неправильно. Ну и 8922-878-2929, любой мессенджер.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты, стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
6: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
7: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань-ВДВ». Начало матча в 21:00.
8: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
9: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
10: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
11: Категория 16+.
0: Партнер — батутный парк «Небо».
12: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
10: и море позитива.
12: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
12: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
13: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 3 градуса, днем до плюс 13. В Ясном плюс 2, днем до плюс 11. В Ковандаке, Медногорске 0, днем до плюс 12. В Оренбурге плюс 1, днем до плюс 14. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
14: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
15: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
16: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
17: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
18: Подробности на смотри.радио.

0: «Бензиновая лихорадка».
1: Куда ж без нее, друзья? 21-103-7, код города 3537. Это уже сериал самый настоящий, драматический, потому что никак не удается 20 литров разыграть.
2: У нас тут собака появилась с нами. Я сделал собачку. Мы завели собачку.
1: Шарика, да.
2: Я назову его Буш.
3: Буш?
1: Да. Ну, почему нет?
2: Да.
1: Так, кто у нас участник?
2: У меня была в детстве игрушка Горилла, ее звали Буча. Вот здесь.
1: Это вы ее так назвали?
2: Да, Буч. Ну вот, поэтому здесь будет Буш. Я просто букву поменяю. Так, еще попробуем звоночки. Здрасте. Алло. Доброе утро.
1: Как зовут вас?
4: Дамир.
1: Дамир. Так, Дамир будет участвовать? Но сразу спрашиваю.
3: Да, ну да. В бензине не участвовал.
1: Хорошо. Дамир, сколько крутим барабан?
4: Один раз.
1: О, а, молодец.
2: Попробуем. Недавно один раз крутили тоже. Не вышло.
4: Ну ладно.
2: Да, сейчас попробуем. А вдруг? 13 литров!
1: Неплохо для одного раза.
5: Все зависит от винта.
1: Да, победа. Крутанул один разок, да, и все готово. 13 литров бензина от заправки «Новопоток» вам достаются. Мы вас поздравляем, Дамир.
4: Спасибо большое.
1: Не каждому удается такого результата с первого раза достичь. Но и, опять же, не 20 литров. Вот никак.
4: Ну, будем стараться в следующем месяце.
1: Хорошо. А, приветы какие-то кому-либо?
4: Привет, как обычно, коллегам, вам. Всем хорошего рабочего дня.
1: Спасибо вам большое. Оставайтесь на связи. Объясним, как забрать полученные литры.
2: Да, ну и что сказать нам? От винта?
1: Ну, как, в общем,
3: винт.
2: Да, давай. От. Виталий.
3: От.
1: Нет, без меня, пожалуйста.
3: От. Винт. Да.
1: Как-нибудь сами.
2: Не спим, ребята, нет.
0: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка. Вот

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Как весело.
3: У него, сразу. Я говорю, день рождения до сих пор.
2: До сих пор, да.
3: Гуляет.
2: Да. Несите кебабы.
4: А теперь это... Родители, давайте.
2: 26 минут 10 у нас в студийных часах. Друзья, очередной выпуск неправильных новостей. В Калининграде робот-пылесос сбежал со склада маркетплейса и нашелся у калининградца дома.
4: Я не ваша посудомойка.
2: Ну, как вы понимаете, количество таких криминально-бытовых новостей растет, в принципе, да, день ото дня. И журналистам нужно как-то это все давать, но уже, ну, не просто же скажешь, ну, калининградец украл робот-пылесос. Ну, как-то это скучно.
3: Ну,
2: поэтому,
3: да.
2: Поэтому решили так, с другой стороны зайти. Сбежал сам со склада якобы, да, и нашелся у калининградца дома. Валерий Карпин назвал самое ценное качество нынешней сборной России.
3: Да.
2: Он говорит, что футболисты думают не только о себе.
4: Да, но и о слабых соперниках.
2: Обо всех соперниках. Страшная вещь случилась. Вы знаете, что нейросеть дописала сожженный Гоголем второй том «Мертвых душ»?
3: Нет, не знаю.
2: Да-да-да. Значит, официально это официальное написание завершено. Об этом рассказали в пресс-службе одного заведения, так скажем. Там рассказали, что над проектом работала команда историков, литературоведов, лингвистов, инженеров. Сам текст создан искусственным интеллектом. То есть они более года обучали модель на собрании сочинений писателя, его письмах, черновиках, записных книжках. И она создала даже 21 иллюстрацию в манере художник Александр Агина, он оформлял первое прижизненное издание поэмы. Но по качеству, говорит, конечно, не очень. Но это только, так скажем, ну, только начало.
3: Это только начало.
2: А так она уже все сделала.
3: Интересно, что же там случилось дальше с гражданином Чичиковым?
2: Я, кстати, не знаю, они это все публикуют все-таки или что? Хотелось бы почитать, действительно.
3: Вот знаете, кстати, в тему нашего эфира, да, фразу, которую я изначально понял иначе. «Мертвые души». Нам же как в детстве представляется, что это нечто мистическое?
2: Это фильм
3: такое?
2: Ужасов.
3: Да,
2: я думал, что это фильм ужасов.
3: И ты такой, ну, я, наверное, к этому не доберусь. А знаю, что это писал Гоголь, у которого есть, да, Вий.
2: И каково было мое разочарование, когда я смотрел по телевизору, а где ужас?
3: Или в школе читаешь, а там какие-то мертвые души скупают, какие-то дела решают.
2: Ну, еще одна страшная вещь произошла. Книгу «Апокалипсис» весом 210 килограммов украли из частного музея во Франции.
4: Очень сильные люди.
2: Кто ее читает теперь?
4: Очень сильно.
2: Непонятно.
3: Это каждая страница на вес золота.
0: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
3: Внимание! 26 октября «Кувандык» в ДК «Криолит». 27 октября «Медногорск» в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах 12+.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция. За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

0: котлами в газовик.
1: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: раньше. Раньше.
1: Вопрос, которым достаточно многие задаются, что же было раньше? А вот здесь вы, возможно, получите ответы как раз.
2: Творческие.
1: Творческие, да, и в том числе вам тоже нужно будет отвечать, а за это еще предусмотрены подарки. И какие? Давайте, Дарья, торжественно еще раз объявим.
3: На кону набор от нашего партнера салона яблочной техники «Яблочный спас».
2: Здравствуйте.
1: В это вы кому? А, извините.
2: Как вас зовут?
3: Елизавета. Очень приятно.
2: Очень царской семьи у нас.
3: Нам редко звонят сами Елизаветы.
2: Елизавета. Это здорово.
1: Итак, Елизавета, сейчас будут заданы 5 вопросов. Нужно отвечать, что было раньше, первое или второе. Не блюдо, имеется в виду, а вопросы. А если правильно ответить на 4 из 5, это уже будет считаться победой, и приз вы получаете. Ну, опять с 5, ну, само собой, разумеется. Вы готовы?
4: Готовы.
2: Хорошо. Хорошо, мы вам желаем удачи.
3: Что появилось раньше, контактные линзы или солнечные очки массового производства?
4: Очки.
3: Неверно, но что появилось раньше, электрический утюг или тостер?
4: Утюг.
3: Верно. Что изобрели раньше, дирижабль или вертолет?
4: Первое.
3: Верно. Что появилось раньше, лифт с безопасным тормозом или эскалатор?
4: Первое.
3: Верно. Что появилось раньше, жевательная резинка в современной форме или кока-кола?
1: Ну...
4: Жевательная резинка.
3: Верно.
1: Выдохните с облегчением, Елизавета. Да. Все получилось, хорошо. Я только не понял, что Дарья такие паузы делала.
2: Да, она...
1: Такие драматические прям.
3: Я проверяю.
1: Ас.
2: Да, и слушай.
1: На всякий случай, да?
3: Конечно. Я вам объясню, в чем причина пауз. А я же специально меняю местами, чтобы не догадались, что первое, что второе. И когда мне говорят первое, а не конкретное, не конкретный предмет.
2: Она вспоминает, что
3: мне
2: было
3: надо
2: первое.
3: Посмотреть. Нет, мне надо посмотреть, что я назвала первым, потому что я готовлюсь.
2: Я говорю, первое, она такая, так, суп. Так, суп.
1: Так, я его куда оставил, да. Хотя почему-то я был уверен, что кока-кола появилась раньше, чем жевательная резинка.
2: Нет. Но вот Лиза молодец, Елизавета начала с ошибки, а потом...
1: А потом выправилась, да. Это классно. Приветы кому-то будут, Елизавета?
4: Ну, привет всем, всем хорошего настроения, всем удачи.
2: Спасибо, трубочку не кладите, за эфиром расскажем, где ваши плюшки забрать. Вот, ну и все.
1: Ничего себе плюшки.
2: Да, а как ты хотел?
1: Я бы от таких плюшек не отказался.
3: Но
1: я бы... Хочешь мороженое? Я бы после этой скалочки пельмешки бы поел.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
4: Что было раньше?
5: Раньше.
4: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
5: «Подушка шоу».
4: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
6: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в Орске плюс 5 градусов, днем до плюс 13, в Ясном плюс 3, днем до плюс 11, возможно, дождь со снегом, в Ковандыке, Медногорске плюс 4, днем до плюс 13, также в Оренбурге плюс 4, днем до 12 градусов со знаком плюс. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама.
9: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Метеохит.

0: шоу.
1: Ну что ж, друзья, завершаем тему. Сегодняшнюю фраза, которую... Услышанная фраза, которую я понял по-другому. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. На всякий случай напомним наши координаты. Вдруг кто-то захочет дописать сообщение. Пока мы подводим итоги и дочитываем, что вы нам еще написали. Антон пишет: «Я почти готова». Значит, ей еще час собираться. Это фраза такая, да. Ирина пишет: «Давай потом». На языке моего молодого человека значит «никогда». Ну, мы это уже обсуждали неоднократно.
2: Посмотрим.
1: Посмотрим, давай потом.
2: Это ваше «посмотрим».
1: Да, да. Лёля пишет: «Как скажешь. Думала, это про полное согласие и уважение. А теперь поняла, что так говорит муж, когда ему все равно, лишь бы его не трогали, пока он смотрит телевизор или играет в телефоне».
3: Вы не правы.
1: Вы не правы. Зачастую, наверное, как скажешь, ну, такое пассивное согласие. Просто потому, что у тебя, допустим, нет, ну, аргументов чем-то возразить. Но это я про себя лично говорю. Потому что я понимаю, что человек логически обосновал все, что он сейчас мне высказал, так сказать, да? Или чем поделился, или построил какие-то планы. А я понимаю, что, ну, у меня нет, собственно, нечем возразить. Поэтому, ну, как скажешь, в общем,
3: так и будет.
1: Так, что еще написали там, Дарина?
2: Так, пишет нам Мишка. Так написано: «Мишка. Мне было лет 5, у нас во дворе жил пес по кличке Кузя. И однажды папа, ругая меня, сказал: „Я тебе покажу Кузькину мать“.
1: Да.
2: Я так обрадовался, что еще неделю ходил за папой с вопросом, когда же он мне покажет собаку, которая является мамой Кузи».
1: Мамой Кузи. Это очень смешно.
2: Очень смешно.
1: Коля еще написал: «Пойдем проверим котел». Эту фразу я слышал часто в детстве и долго не мог понять, почему папа, который мог все сделать сам, никак не мог справиться без мамы в вопросе котла.
2: «Пойдем котел проверим».
1: Это была, оказывается, кодовая фраза, да?
2: Это как: «Иди, сходи в магазин за хлебом». «Так есть хлеб». «А ты иди».
1: Ну, это классно было еще показано в фильме «Батя», помните, да, такой? Там батя в исполнении великолепного Владимира Вдовиченко, он же вообще не парился. Он говорил: «Иди погуляй, у нас с матерью дела».
3: Да-да-да.
1: Даже ничего, в общем-то, не надо было ни приносить. Да. Дела у нас, все.
2: Не, ну слушайте, котел — это оригинально, конечно.
1: Ну да, не сразу можно понять, да, о чем речь-то идет.
2: Пойдем проверим котел.
1: Бедный Коля. Сколько надо было передумать, да, в этот момент.
2: Папа, который все может сделать сам и может справиться без мамы.
1: Ладно, а все, да, у нас по сообщениям? Так, ну, мы вот тут... Вообще выбрали уже победителя, конечно. Хотя вот Коля на сообщение тоже очень хороший. Вот здесь
2: хорошая,
1: такая,
2: да,
1: битва между Мишкой и Колей у нас получается, да? Фраза про котел и фраза про Кузькину мать.
2: Между Кузей и котлом.
1: Между Кузей и котлом, да. Но все-таки как-то с Кузей добрее получилось. Я, наверное, за Кузю проголосую.
2: Дмитрий.
3: Я за Михаила.
1: За Михаил. Ну, за Мишку. За Кузю.
2: Я котел поддержу, но поскольку у вас...
1: Но это было смешно. Давайте так, с приставкой Вице, да?
2: Вице-чемпион.
1: Николай у нас...
3: Приставка Вицин?
1: Нет, Николай у нас тоже таким вице-победителем становится. Но, понимаете, вопрос в том, что вице у нас ничего не получает, кроме одобрения всеобщего.
2: И уважения.
1: И уважения.
3: Мы тут скинулись, эти аплодисменты для вас.
1: Пожалуйста, да.
2: Что интересно, вот многие люди, которые не успевают по каким-то причинам написать нам сообщение, потом ярко еще дискутируют по поводу того, а кто все-таки должен был быть победителем, вице или чемпион. Обсуждаются и домысливаются дальше сообщения. Я думаю, что про котел там дальше пойдут истории.
1: Ну, я надеюсь, можно будет это почитать все. У кого какие кодовые фразы. Хотя мы это, кстати, с вами тоже обсуждали. Еще мы только с вами обсуждали. Как кошмар какой-то.
2: Пойдем котел проверим.
1: С вами мы ничего проверять не будем.
2: Это не предложение, это цитата из сообщения.
1: Я должен был это сказать.
3: Его котел уже давно подтекает.
1: Нет.
2: А ты на его котел не смотри.
3: Куда рот разинул?
1: Мой котел еще в печи.
3: питается на правах рекламы. Котлы.
2: Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе-лайк. Адреса: город Орск, проспект Ленина 25, проспект Мира 15, Пацаева 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина 1, остановка Шевченко.
3: Ну и все.
1: Спасибо, друзья.
2: Интересно, а у нас есть котел в компании?
1: Да хватит.
3: У нас много котлов, вон, туалет ходит.
2: У нас же есть котельная.
1: Есть, понимаешь, конечно, есть котлы, а есть котелки.
2: Котелки.
1: Это разные вещи.
2: Есть у нас один.
3: Ваш котелок давно
2: собачку
3: не варит.
2: Собачку вот сделал. Да.
1: Ладно, всем спасибо за сообщение, как всегда, друзья. Новый трамвай, он опять проехал, мне рукой помахал.
2: Не прямо на студии, у нас идет трансляция на камеру.
3: Да. На Евразии, да. Вам удачи.
1: Мы не на остановке сидим.
2: А это идея.

0: Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске 6 октября с 9 утра временно отключили холодную воду. Ограничение связано с ремонтными работами по адресу Станиславского, 16. Воды не будет по улице Вяземской от улицы Воснецова до переулка Машиностроителей. После завершения работ подача ресурса будет возобновлена. Некоторое время потребуется для заполнения системы водой и стабилизации давления в сети. В Октябрьский районный суд Орска поступило уголовное дело в отношении воришки «Серийник». Во всяком случае, его обвиняют в нескольких кражах. По данным обвинительного заключения, мужчина ранее уже не раз был судим за корыстные преступления и вышел из колонии в конце зимы. Оказавшись на свободе, он украл у задремавшего на скамейке мужчины телефон и 50 тысяч рублей, а также 5 раз вынес товары из магазинов города. А теперь обстоятельства его дела предстоит выяснить суду. Общение учителей с родителями в чатах необходимо считать рабочим временем или отводить на это специальные часы. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Общественник уточнил, что телефонные звонки и онлайн-совещания не должны проходить за счет личного времени педагога. Поэтому час-полтора рабочего времени следует отводить на чаты и личное общение с учителями. Гриб отметил, что именно тогда личное время преподавателей не будет уходить на общение с родителями своих учеников. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, 100 тенге 18 рублей 97 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
3: Поиграем в города?
4: Ага.
3: Начинай.
4: Казань.
3: Новороссийск.
4: Краснодар.
3: Рязань.
4: Москва.
3: А при чем тут Москва?
4: А при том, что мы...

0: улица Краматорская, 32.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
2: Новости. Жизнь.
3: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: для вас, смотри радио, конечно, готова работать 24 на 7, заряжать в любой день недели музыкально, танцевально и общабельно, давайте так скажем. Все это здесь. Портал смотри.радио. Набирай, пиши, заказывай, желай и будь веселее. Альберт Брайт нам далее помогает, и Иванушки Интернешнл анонсирует прогноз по праздникам.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, праздники праздниками. 6 у нас октября тоже такие имеет. Вторник. День любителей чеснока сегодня. Так что вы их как-то, знаете, в песне «Ты узнаешь его из тысячи», тут тоже почуешь. День весенний на люстре. День георгин. Еще у нас сегодня день охраны мест обитания. Тоже важная штука. День помощника врача. Если у вас такой имеется, не забудьте и про них. День российского страховщика или страховщика, не знаю, как ударение, к стыду, но с праздником и спасибо за вашу работу. День из-за границы к нам пришел, например, апельсинового вина, такой существует, день фруктов на работе и день лапши. В общем, приятного аппетита, налетайте, информация была предоставлена сайтом kalen.ru.

давай за меня пила в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих одна ты, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
3: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
1: Колготки для ваших прекрасных ножек, чтобы пройти им сотни дорожек. Чтобы в тепле и спокойствии быть, колготки вам срочно нужно купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Гламур Битула 70 Дэн» 199 рублей. «Гламур Велюр 70 Дэн» 299 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Давайте по традиции узнаем, что нам нужно сделать или от чего нас предостерегают звезды и астрологи.
2: Овен.
1: Вы вовсе не обязаны следовать совету, если он кажется вам плохим.
2: Телец.
1: Сегодня вам может потребоваться отдых от общества и даже наиболее нежно любимых вами людей.
2: Близнецы.
1: Даже если у вас будет весьма серьезные причины лгать и притворяться, остерегайтесь этим заниматься.
2: Рак.
1: Некие тысячи лет назад предпринимавшиеся и уже давно забытые вами усилия внезапно начнут приносить плоды.
2: Лев.
1: Нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей.
2: Дева.
1: Вы склонны искать себе оправдания, хотя вас никто ни в чем не обвиняет. Будьте осторожны.
2: Весы.
1: Вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой.
2: Скорпион.
1: Вы можете ненадолго потерять связь с реальностью, так что если на завтра вам кто-то сообщит, что он всеподробнейшим образом вам рассказал вчера, а вы не сможете ничего вспомнить, то обвинять собеседника во лжи не стоит.
2: Стрелец.
1: Взгляд ваш сегодня целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце.
2: Козерог.
1: Вам остался всего один шаг до достижения цели.
2: Водолей.
1: Не стоит начинать играть в игры, не удосужившись досконально изучить правила.
2: Рыбы.
1: Сегодня козырной картой для вас будет способность быстро принимать решения. Игня.ком предоставил данный прогноз. Мари Краммери, Леди Гага и Леонид Руденко продолжают музыкальную терапию.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил?

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
0: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10. Орское карьероуправление.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит. На все времена.
1: В данной рубрике сегодня у нас Lexter и трек под названием Freedom to Love, 2007 год. И хотя песня не попала в главные мировые чарты, она добилась заметного локального успеха.

0: Реклама. Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 6 58 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Австралия. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Учреждения образования, детские сады, лечебные учреждения, соцзащита, культура и спортивные объекты в Орске готовы к зиме полностью. Жилой фонд также готов. Опрессовку прошли 1775 многоквартирных домов. Это 100% от плана. Напомним, 8 октября в Орске начнутся пробные топки. Их задача – проверить состояние теплосети, провести пусконаладку и настроить нужный режим. На этом этапе тепло подадут до границы домов и учреждений. Дальше ответственность переходит к управляющим компаниям и самим организациям. Им нужно открыть задвижки и запустить тепло по стоякам и батареям. Официальный старт отопительного сезона в Орске 19 октября. Автомобилистам, которые регулярно ездят через пересечение улиц Гончарова и Достоевского в Орске, теперь придется учитывать новую схему проезда. На перекрестке начал работать светофор. А теперь движение автомобилей и пешеходов на этом участке регулируется световыми сигналами. Установка светофора должна сделать очередность проезда более понятной для автомобилистов и повысить безопасность пешеходов. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Во втором квартале объем трафика сократился на 6% до 12 миллиардов гигабайт. Такие подсчеты сделали ведомости на основе данных Минцифры. Снижение фиксируется второй квартал подряд. По мнению экспертов, одна из причин снижения мобильного трафика – ограничение мобильного интернета и использование белых списков. В таких условиях пользователи активнее переходят на Wi-Fi. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, 100 тенге 18 рублей 97 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.

0: улыбки, танцы, спокойствие и заданный такой и выбранный ритм. Вот что нам нужно в этот вторник, чтобы спокойненько все дела переделать и уже перетекать в новые выходные. Но об этом еще рано говорить, так что наслаждаемся процессом. Эбон 3D, также группа «Звери», «Септемба» и «Селен Гомес». День добрый и смотри радио.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
2: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
7: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань-ВДВ». Начало матча в 21:00.
8: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.
9: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
10: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
11: Категория 16+.
2: Партнер — батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
12: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
12: «Небо парк», время взлететь.
13: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

0: Так, немного давайте ваших сообщений зачитаем. Ну, вот тут почему-то от Машунечки вот мне понравилось. Утро стало вдруг каким-то эпичным, не иначе. Ну, какая-то литература пошла, да? Эпичным, ну, там, эпическим. А я вам пожелаю, чтобы ваше утро было не эпическим, ну, и потрясающим. В общем, баста, Сансара добавит нам такого своеобразного, хоть и выпускного, или там танца с родительского настроения. Вот давайте делаем погромче, наслаждаемся, прочувствуем, проживаем эту песню. А потом под Lucky Ones зажжем и часы от Димы Билана.
1: Поймай настроение.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Ленинская, 9Б. Закатлани в Газовик.
1: В мире не найти красоток, что обойдутся без колготок. Чтобы к зиме готовой быть, колготки необходимо купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Инноморе» или «Гламур Велюр 70 Дэн» по 299 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224. На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25 08.

0: Хит. На все времена.
1: Песня, которая вошла во второй сольный альбом Келли Роуленд под названием Vogue. Вышел хит в 2007 году. Ну и оригинальная R&B-версия с элементами

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон. Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес? Город Орск, улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
5: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе, 11А. Панго. Купил и забыл.

0: синий свет.
1: Оп, да ладно.
2: Какая собачка тут классная.
1: Да, желтая. Это Димка сделал.
2: Это ты сам делал?
1: Да.
2: Или это другой песик. Димка?
1: Песик, это песик? Да.
2: А поэтому тебя псом называет Даша?
1: Да, вот я брата сделал. На замену, чтобы она игралась.
2: Резинового брата сделал?
1: Все мы, нет-нет, да к резиновым братьям, сестрам обращаемся.
2: Нет, не надо здесь вот так вот.
1: Ладно.
2: Настоящие братья лучше.
1: Женька, да, даст вам всех ощущений.
2: Всех.
1: Музыкально.
2: Мы погрузимся во все ощущения, друзья. Да. Сегодня здесь музыкальные. Ну, дальше не будем.
1: Да.
2: Только
1: держите пистолетом. Удачи.

0: На Урале полдень. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Суд Великий вынес приговор местному жителю по делу о нарушении требований охраны труда, из-за которого погиб человек. Мужчина работал мастером участка очистных сооружений, отвечал за технику безопасности. Трагедия произошла 23 сентября 2025 года на канализационно-насосной станции в селе Илек. Во время организации и проведения работ мастер допустил нарушения, которые привели к смерти оператора. Суд признал его виновным и приговорил к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года. Комплексную проверку готовности системы оповещения в Оренбургской области, как и по всей России, перенесли с 7 на 9 октября. Соответствующее решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Напомним, что мероприятие носит плановый характер и направлено на проверку технического состояния оборудования, которое используется для информирования населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Внедрение искусственного интеллекта в нашу жизнь к 2035 году приведет к сокращению вакансий на рынке труда на 10%. Об этом сообщает московский комсомолец со ссылкой на исследование экспертов президентской академии. Если без внедрения технологий внутреннему рынку требуется 76 миллионов работников, то при масштабировании искусственного интеллекта 69 миллионов. При этом аналитики утверждают, что эффект от его внедрения будет неравномерным. Наибольшее снижение вакансий ожидается в финансовой и научной сферах, в информации и связи, в образовании, в сфере культуры. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 93 копейки, 100 тенге 18 рублей 97 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну вот он, Женя Куликов, выспался, потянулся и пришел на работу специально, чтобы вас радовать, друзья, чтобы мы вместе слушали и смотрели радио. Хорошего настроения у нас всегда предостаточно, а музыки тем более, поэтому давайте в путешествие.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Внимание! 26 октября «Кувандык» в ДК «Криолит». 27 октября «Медногорск» в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.

0: На Тагильской 4 в точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Я всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Чехните здесь раз в море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Устали от серого асфальта?
4: Угу.
5: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
6: и море позитива.
3: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
5: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
3: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
5: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
7: Горы посуды оставит семья, но не пугает работы меня. За чистоту и за блеск отвечает мой Биолан. Он всегда выручает. В сети магазинов «Милый дом» средство, моющее для посуды Биолан 450 мл в ассортименте по 54,90. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Ну что ж, это, друзья, Киногуд и Виталий Морозов. Здравствуй.
2: Привет, Женя. Привет. Привет. Здравствуйте всем, дорогие друзья. Ну вот, классное кино сегодня обсудим. Тоже новинка 2026 года. Называется «Сердце зверя». Фильм категории 18+. Новый фильм с

0: Морская свинка, как-то не очень.
1: Не знаю, почему. Мне, ну, в первую очередь, конечно, приходит на ум Камни Мухтар. Мой любимый, это вот из этого разряда, да, из вот этого архетипического такого сюжета, это первое, что мне приходит на ум, и это одна из моих, да нет, даже не одна, это самая моя любимая, самая любимая вообще, да, картина. Там вот я ее буквально накануне еще раз пересмотрел, вот вслед, так сказать, по мотивам, по следам «Сердца зверя». И в очередной раз поразился, как в 1964 году снимали круто такое, снимали, душевное, да, кино, и снимали действительно классно, круто. Я не говорю о спецэффектах, я говорю, например, вообще, в принципе, о монтаже, об игре актеров.
0: А там и не Юрий нужны
1: Никулин,
0: были, не
1: там
0: нужны.
1: Просто невероятно красив, ему очень шла форма милиционера. Ну, в общем, здорово. А, и, ну, куча, К9, да, Джеймс Белуши, помните?
0: Ну да, конечно, да.
1: Тоже, тоже достаточно трогательная картина. Тернер и Хуч еще, например, была такая тоже американская. Из последнего тоже. Ну, так или иначе, частенько такие
0: фильмы... А «Собачья жизнь» смотрели?
1: Вот «Собачья тоже, жизнь»,
0: тоже,
1: да.
0: Тоже наподобие.
1: Да, примерно так такое. Вот, похоже. Это все. И, значит, вот и примерно, наверное, да, раз в 5 лет подобная картина выходит на экраны. Теперь уже очередь, так скажем, добралась и до Брэда Питта. Но, в принципе, тут, если забегая вперед, можно сказать, что отметить, точнее, можно, что существование Брэда Питта и собачки на экране это отдельный, мне кажется, отдельная тема для разговора, потому что он уже это делал. И делал это в картине «Однажды в Голливуде». Если вы помните, там
0: у него
1: тоже была собака, тоже на тренировке. Тоже достаточно опасная, но, тем не менее, у них между ними была невероятная трогательная дружба и блестящее взаимопонимание. Ну, финал «Однажды в Голливуде» мы помним, да?
0: Ну, конечно. Каким он получился. А тот фильм, который, где у меня лысина засветилась... Про космический этот...
1: Напомни, а я вот, к сожалению...
0: Про «Белку и стрелку». Про недавно,
1: к сожалению, название вот сейчас не вспомню уже.
0: Ну, я тоже. Я там снимался кусок, и тут все ржали. Там тоже же про собачку, которая первая...
1: Ну, вот, возвращаясь к «Сердцу зверя», для меня было удивительным, что фильм снял Дэвид Эйр, это создатель «Форсажа» и «Тренировочного дня», «Ярости» с Брэдом Питтом, с тем же, помните, да, как он на танке там ездит. Фильмов Ю-571, «Шериф». Ну, короче говоря, человек, который действительно, да, снимает такое жесткое мужское кино. Но в основном, так скажем, в театре военных действий это все происходит, в его картинах конкретно. А здесь, ну, казалось бы, абсолютно мирный пейзаж. Нам показывают Аляску, хотя я вот прочитал, что за место Аляски снималась, по-моему, Новая Зеландия, если не ошибаюсь, или какая-то другая, какой-то другой совершенно континент.
0: Ну, сказали, это Аляска.
1: Почему, да, в Аляске нельзя было снимать,
0: не знаю.
1: Мне лично непонятно, но это не наше дело. Вот.
0: И не наш уже кусок земли.
1: Да, да. Вот. И там, получается, Брэд Питт, он вместе с собакой путешествует на таком маломоторном самолете, и в какой-то момент у него случается сердечный приступ прямо в полете, и самолет падает в одно из лесных озер. Там не сильно глубоко, и ему удается выбраться из этого самолета. Кстати, когда, если вдруг будете смотреть трейлер этой картины, то там все немножко запутано. Не так потом показано уже в фильме, немножко не та последовательность, как в фильме. Это стало таким небольшим сюрпризом лично для меня.
0: Ну, это даже интересно.
1: Да, это в какой-то степени интересно. Им удается, в общем-то, обоим спастись. Да, собачка немножко пострадала при падении самолета, и какое-то время Брэду Питту пришлось оказывать такие реанимационные действия, чтобы собаку спасти. Вот. И потом они вот отправляются в путешествие, вынужденное, понятно, они остались без средства передвижения абсолютно, и теперь только пешком нужно добраться до ближайшего шоссе, до которого около 90 километров. Это, знаете, когда вы на шоссе находитесь, и цифра в 90 километров, если вы еще на автомобиле, то, в принципе,
0: ерунда.
1: Это не так уж и много, кажется.
0: Да, как и до Медногорска.
1: Преодолеть буквально можно, сколько? Да. Минут за... Ну, за час, допустим.
0: Но пешком?
1: Да.
0: На машине?
1: Зачем?
0: Ну, 40
1: автомобиле.
0: Минут.
1: Ну, примерно,
0: 40-50
1: да.
0: минут, да.
1: А когда речь идет
0: о густонаселенной
1: тайге буквально, да, такой чаще, огромной, где буреломы, горные реки, дикие звери, 90 километров. Болото, да. Они встретят болото там на своем пути. Это не просто непреодолимое какое-то непреодолимое расстояние. Это очень много. И как раз тут начинается битва с

0: самой природой у Брэда Питта, его собаки, и постепенно природа начинает брать верх по пути их следования, по времени, которое они там проводят. Поэтому латать раны Брэду Питту придется довольно часто, и ему вообще в этой картине страшно не везло. Буквально вот удача от него отвернулась, правда. И знаешь, когда за этим наблюдаешь, то есть, ну, действительно, по-человечески очень жаль. Причем это, ну, правда, случайности, но такие, да, роковые какие-то, очень коварные.
1: Как в Resident Evil.
0: Нет, здесь хуже гораздо, потому что ему приходится постоянно себя латать в этом фильме, Брэду Питту. И аптечка, заботливо припасенная, так скажем, и спасенная в этой катастрофе, она иссякает, на самом деле, очень быстро. Поэтому к проблемам с сердцем тут добавились еще и физические увечья различные, которые Брэд Питт будет получать по пути исследования по этому лесу. Короче говоря, трогательное, сильное духом очень, трогательное, правда, кино. Девушки в зале
2: плакали,
0: сидели с платочками у глаз, да, если вы не готовы к этому.
2: Видя девушек с платочками?
0: Нет, не готовы проронить слезу, так скажем.
2: Нет, ну это надо.
0: Заплакать в финале. Ну, опять же, финал таких фильмов, он всегда, в общем-то, такой, да, он всегда вызывает эмоции, вызывает слезы, вот, поэтому тут нужно быть к этому готовым. Я не буду говорить, что там, конечно, произошло и вообще, чем закончилась эта картина, но, тем не менее, она действительно трогает за душу. И это один из за последнее время действительно сильных духом картин, которые тебя заставляют попеременно хвататься то за сердце, то за носовой платок. То есть вот такие эмоциональные качели. И радости, конечно, здесь тоже будет достаточно, потому что вот эти два товарища, буквально боевых товарища, два друга, да, вот пес вот этот Один и герой Брэда Питта, у них тоже достаточно трогательная такая дружба. Ну, то есть получилось все, на самом деле, очень классно. И
2: вроде бы просто, да?
0: Это в первую очередь, даже не вроде бы, это в первую очередь.
2: Просто.
0: Это
2: и сюжет вроде простой,
0: здесь на самом первом месте стоит, да. И знаете, если вы любите творчество Джека Лондона, например, ну это тоже какие-то не отсылки, конечно, а в стиле, наверное, в стиле Джека Лондона это все так сделано. То есть, ну, лес, тайга, то есть, да, Аляска и вот два таких вот сердечных друга, да, которые пробираются сквозь чащу. За последнее время, наверное, один из немногих фильмов, который принес мне, правда, вот удовольствие от просмотра вот от начала и до конца. То есть я не старался не выискивать каких-то несоответствий. Они там есть, конечно, не без этого. Все-таки, наверное, бюджет картины немножко не позволил нарисовать каких-то диких зверей более, более правдоподобно, так скажем.
2: Но это... Не как в «Надежде».
0: Да, в «Надежде» хуже. Гораздо хуже.
2: Была «Надежда» и то ее.
0: Да, это все присутствует, конечно, такие мелочи. Но на них вот абсолютно обращать внимание не хочется, а просто получаешь удовольствие.
2: Вот это вот игра одного актера практически.
0: Монофильм, да. Это такой монофильм.
2: Настолько это
0: там минимум актеров. И, кстати, достаточно... Знаешь, иногда можно брать не количеством, а действительно качеством. И здесь Брэд Питт в первую очередь. И вот буквально на минуты три Джей Кей Симмонс заглядывает, например. Да, тоже один из таких знаменитых актеров.
2: Это как «Гравитация» в свое время. Помнишь, тоже? Там тоже Сандра Буллок.
0: Вот, поэтому качество иногда лучше, чем количество.
2: Ну да.
0: В общем, такое кино. «Сердце зверя», о котором... Знаешь, вот один из фильмов, который сложно действительно описать, несмотря на его простоту, в принципе. Вот действительно, вот ничего сложного, а описать его тяжело. Поэтому лучше его посмотреть, мне кажется.
2: Обязательно посмотрим. Спасибо вам большое, да. Виталий Морозов. В общем, это был «Киногуд», друзья.
3: Ленты, которые нужно посмотреть. «Киногуд» на «Радиохит». Еще больше выпусков ищите в подкастах на «Яндекс.Музыке». 16+.

0: Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115Б. Телефон 25-33-73.
1: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
2: Урскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля. Автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
3: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Друзья, нужно нас вспоминать, если нужно кого-то поздравить или просто передать привет своему другу, подруге, может быть, родственникам. И вот сообщения прилетели. Виталий написал: «Любимые Василисоньки, мои пожелания отличного дня». Вот так. Не Морозов ли наш пишет здесь? Какой-то Василисоньки. А, может и нет, а может да, а может, ну и ладно. Урал написал: «Всему Оренбуржу огромный салам с Ишимбая». В общем, еще один привет вот написал нам Денис. Денис пишет: «Поздравь Куликов, моего брата, с днем рождения, ему сегодня 25. Так это юбилей, с юбилеем вашего брата, как зовут, не знаем. Ну, ладно, как-нибудь. В общем, вашего брата с праздником. Ну и, конечно, друзья, давайте смотреть и слушать радио вместе. Погнали дальше.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.

0: Австралия. 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске суд вынес приговор мужчине, которого задержали за управление мотоциклом в состоянии опьянения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Ленинский район суд Орска признал мужчину виновным и назначил ему штрафа в 150 тысяч рублей. Кроме того, на 2 года его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. На отлов безнадзорных животных в Орске в 2026 году было выделено почти 14 миллионов рублей. Как сообщили на аппаратном совещании в администрации города, с 13 июля по 2 октября был заключен контракт на отлов бездомных собак с подрядчиком. С 58 отловленными планируется провести работу. Напомним, 12 ноября 2024 года в Орске впервые ввели режим экстраординарной ситуации из-за бродячих собак. В этот период отловленных животных, включая собак с бирками и ранее стерилизованных, доставляют в пункты временного содержания. Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ после текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Вашингтон». Решение 41-летний хоккеист принял летом вместе с семьей. За американский клуб Овечкин выступает с 2005 года. В его активе Кубок Стэнли, 3 награды самому ценному игроку регулярного чемпионата и 9 титулов лучшего снайпера сезона. Сейчас на счету россиянина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, а вместе с плей-офф больше 1000 голов. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, 100 тенге 18 рублей 97 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Поиграем в города?
4: Ага.
3: Начинай.
4: Казань.
3: Новороссийск.
4: Краснодар.
3: Рязань.
4: Москва.
3: А при чем тут Москва?
4: А при том, что...

0: Улица Краматорская, 32.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
2: Новости. Жизнь.
3: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, больше еще хорошего настроения. Здесь на «Смотри радио» Жень Куликов. В новый час врываемся, смотрим и слушаем радио вместе. Также не пропусти «Автоэксперт» совсем скоро. Погнали, про машины расскажем.

0: и сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
3: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
6: Что было раньше?
7: Раньше.
6: Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
6: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
8: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Ну что ж, друзья, это автоэксперт Илья Дорогов, Костя Макаров. Здравствуйте!
2: Привет, привет всем, привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир. Здравствуйте все!
3: Да, друзья, всем день добрый. Давайте сегодня рубрику начнем с местных новостей.
1: Давай.
3: Дело в том, что в Орске решили навести порядок с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности.
1: Да вы что?
3: Ну, актуально на самом деле, скажем, потому что под конец...
1: Не будет,
3: конец сезона, это самое актуальное. Но, в принципе, хорошо, что, так сказать, задел на будущее, на 2027 год.
1: Да.
3: Так вот, городская администрация утвердила правила, которые определяют, где, значит, на них можно ездить, какую скорость развивать и в каких местах разрешено оставлять прокатную технику. То есть требования распространяются как на электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сегвеи и вообще, в принципе, другие средства индивидуальной мобильности. Так вот, в некоторых местах самокат придется и вовсе оставить. То есть появились в городе такие территории, куда на СИМ заезжать вообще будет нельзя.
1: Ну, это парки.
3: Так вот, в него вошли это площадь Гагарина, площадь Шевченко, сквер Богдана Хмельницкого,

0: в аренду, да. Они тяжелые, ты знаешь, там.
1: Ну, в любом случае, я думаю, со следующего года вот эти вот моменты мы уже проясним и будем точно понимать.
2: В любом случае, если там у вас, грубо говоря, вы берете в аренду, там будет карта нарисована, где можно, где нельзя.
1: Ну, да. Смотрите, есть и другой список, то есть места, где кататься разрешено, но придется сбавить скорость до 15 км в час. Да. То есть такое ограничение предусмотрено в парках Северный и Пищевик, соответственно, в Центральном парке имени Поленичка, саду имени Шевченко, на бульварах по улицам Добровольского и Сорокина, Комсомольской площади, площади перед ДК «Нефтехимиков» и площади Васнецова. Но, опять же...
2: В Центральном парке, по-моему, вообще нельзя.
1: Вот, и у меня тоже возникли вопросы, резонанс, что, в принципе, именно в парках, мне кажется, вообще они не должны передвигаться, потому что там
2: подожди, в парке достаточно... строители нормально, там есть
1: парк
2: площади.
1: Парк строителей хорошо.
3: Там есть дорожка.
1: Вопросов нету. Ну, кстати, парка строителей-то и нет в этом списке.
3: А там
1: есть
3: потому,
1: парк
3: нет...
1: Северный Пищевик.
3: До туда не доедешь, потому что стелы, и там... Поэтому они убрали.
2: Опять же, на Северном там очень много площадей, где можно спокойно кататься на любой скорости, но так же, как в парке Северный. Странные выборы.
1: Вот, ну, как мне кажется,
3: хотя в парке Северном есть дорожка специальная.
1: ЦПКО, допустим, мне кажется, что там все-таки это больше пешеходная зона, где вообще можно было бы и запретить передвижение
2: на 7. Там и так запретил только сам парк, по-моему. Там у них прям... У них на входе же прям висит логотип, типа сюда не заезжать.
1: Ну вот видите, какие-то, какие-то уже несостыковочки
3: тормозите,
1: пошли.
3: Кто будет? Бабушка вот. Такая с ружьем?
2: Ну, не знаю.
1: Соответственно, для остальных территорий установлена максимальная скорость, это 25 км в час.
3: Ну, это много, на самом деле.
1: Да.
3: 25.
1: Да. Кроме того, перед пешеходным переходом и при пересечении территории, значит, остановки самокатчику будет необходимо обязательно спешиваться. Ну, соответственно, есть другие ограничения.
3: И не кататься по трое, по четверо.
1: Касающиеся как раз того, что, да, ехать вдвоем.
2: И не кататься на заднем колесе, пожалуйста. Это вообще... Я когда увидел это вживую, я такой, что? Теперь вы еще веселее можете влетать.
3: Вот видите, надо больше таких спортивных площадок детям, чтобы они вот этой ерундой не занимались.
1: Да, смотрите, для прокатных сим предусмотрен и возрастной порог, то есть оператор должен будет информировать пользователей о запрете передвижения на объектах проката для лиц младше 14 лет.
3: Ура.
1: И, кстати, вот бросить самокат где угодно тоже теперь уже не получится. То есть новые правила определяют подробно места, где сим нельзя размещать либо оставлять.
3: Но тоже
1: принципе,
3: правильно.
1: Нет, это на самом деле все правильно. То есть со всей, конечно, подробной информацией мы сейчас вас знакомить не будем.
2: Это вы найдете на сайте orsk.ru.
1: Это все на сайте orsk.ru. Вы можете сами прочитать и увидеть, и понять, где вам можно что делать, а где нельзя.
3: А вот зимой вот на чем передвигаться?
2: На ногах.
3: Надо какие-нибудь санки сделать, электросанки.
2: Вот, санки.
1: А, кстати, для зимнего передвижения на самом деле есть тоже подобие электросамоката, только там такая гусеничка стоит.
3: Видели, правда, обращали? Есть такое?
1: Да, да, да, есть такие штуки.
3: Нам надо такие срочно.
1: Очень прикольные.
2: Куда тебе надо? Я понимаю, если бы ты на телевышке работал, вопрос в ноль. А здесь-то что?
3: Да просто так покататься.
2: Гусеничкой сам приползешь.
3: Или колбаской прикатишься, да?
2: Отлично, Кость, спасибо большое. Очень интересная новость. Завтра вернемся снова, расскажем еще. А пока что оставляем вас в компании хорошей музыки, которая будет звучать в эфире.
3: Радиохит.
4: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на радио.

0: реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Если вдруг рыбалкой болен, барракудой будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все и гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1. Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
4: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань-ВДВ». Начало матча в 21:00.
5: Приходи в юбилейный и болей за наших, или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
6: Телефон рекламной службы 2.

0: Только тебя я хочу, именно про обед я сейчас говорю. Поэтому, друзья, если кто-то пошел на обед, приятного вам аппетита. Если кто-то еще об этом только думает, ну, заранее, тоже это же не день рождения, чтобы заранее нельзя поздравлять. В общем, давайте, кушайте и радио наш смотрите и слушайте. И вот они сообщения прилетели, написал нам Виктор. Виктору сегодня 50 лет исполняется. Мы вас поздравляем, вы, так сказать, наши тоже весы у нас, потому что очень много людей, которые здесь работают на радио, они все практически весы. Вот так вот. Ну что ж, друзья, хорошего настроения. И, конечно же, вот здесь попросил нам Владислав, говорит, поставь песню «Банк» Зиверт. Давайте слушать прямо здесь и сейчас.
1: Актуальные новости
2: из музыкального мира.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Среди магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне. Красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск, Вознецова 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.

Ты украшал себя не только в отрепью и едва ли. Ты сделал все, что мог. Спасибо, а теперь проваливай.

0: На Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин?
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске решили навести порядок с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Городская администрация утвердила правила, которые определяют, где на них можно ездить, какую скорость развивать и в каких местах разрешено оставлять прокатную технику. В список, где электросамокаты запрещены, вошли площадь Гагарина и Шевченко, скверы Пушкина, Славы, Богдана Хмельницкого и сквер в районе памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, а также площадь Кириллова. Ограничение скорости до 15 км/ч предусмотрено в парках Северный и Пищевик имени Поленичка, саду имени Шевченко, на бульварах по улицам Добровольского, Сорокина, Комсомольской площади, площади перед ДК «Нефтехимиков» и площади Васнецова. Для остальных территорий установлена максимальная скорость 25 км/ч. В Оренбургской области на участке автодороги М5 Урал подъезд к пункту пропуска Орска со 141 по 144 километра стартовали дорожные работы. Из ремонта на данном отрезке автодороги организовано реверсивное движение, сообщает Уралуправтодор. Водители просят заранее планировать маршрут, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также обращайте внимание на установленные временные дорожные знаки. На Солнце сейчас наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности. Это может оказать серьезное давление на Землю. Уже около месяца Земля находится в глубокой депрессии. Однако накануне вечером она неожиданно начала производить серии вспышек, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. По словам ученых, сейчас формируются две крупные группы пятен. Пока они не представляют угроз, но могут быть признаком давно ожидавшего перелома в солнечной активности. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 93 копейки, 100 тенге 18 рублей 97 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Куликов на Радио Хит.
1: Ну, теперь уж точно победа, Жень Куликов, да. Ну, а вы как там? Давайте пишите свои весточки, друзья. В новом часе еще больше хорошей музыки, хорошего настроения. В общем, вообще все будет классно. Даже солнышко выглянуло. Это супер. Погнали в новый час, друзья. Кэлвин Харрис.

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас давайте вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был D-Luck и Slow Down. На втором месте были Hugo, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid с треком Dive into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК Криолит. 27 октября Медногорск в ДК Металлург. Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах 12+.
4: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
8: В ХБшку на ТЗБ.
7: Ведь в ХБ огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Небо, парк, батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
9: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
9: Небо, парк, время взлететь.
10: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
9: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Со саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио «Назад в чарты». Вспомни, как это

теперь новости жизни обезьян. В Индии обезьяна стащила сумку с крупной суммой денег у адвоката. Это вот главное. И, забравшись на дерево, устроила настоящий денежный дождь, разбрасывая купюры вниз, пока толпа пыталась их поймать. Вот видите, как обезьянам не скучно. Давайте и нам будет тоже не скучно. Вот послушаем хорошую музыку здесь, на Смотри Радио, и настроение у нас поднимется. Вот про спектакль как раз песня хорошая.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
3: ООО «Афина». Орскому карьеру управлению на постоянную работу требуется грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьера управление.
4: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
5: Телефон рекламы.

0: А здесь у нас сверху пришли гости. Да, да. А уже все. Уже все я включил. Привет, привет, передавайте. Туда наверх. Сейчас вам скажут. Вы уж поели? Поели. Че тут сидишь? Дарья, подушка.
1: Добрый день.
0: И Женя Матрасик.
1: Евгений, вы подставляете меня неожиданностями своими.
0: Ну а что, это называется импровизация от Гексли.
1: Хорошая импровизация заранее отрепетированного.
0: Нет, это ужасно, это не про меня. Ну все, вы сказали все. Ну передайте привет там Илье Константиновичу, маме, папе.
1: Я передаю привет всем нашим телеслушателям.
0: Да.
1: Желаю смотреть нас, слушать нас, заряжаться позитивом и заводить таких друзей, как Женька. Но очень осторожно. Это всегда чревато вот такими неожиданностями.
0: А дальше у нас градусы. Она говорит, у тебя на ресницах можно расположиться. А вторым прикрыться.
1: Ну, я думаю, что у меня не только ресницы хорошие.
0: А видео располагаться. Смотри радио.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки SGA и SDA Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Где одеться студенту? В «Мегарай». Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. «Мегарай». Выгодную одежду для студентов покупай.
4: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
5: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся «Панго-центр». Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. «Панго». Купил и забыл.
6: «Метеохит». Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Итак, друзья, давайте поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. Сейчас в Орске плюс 12, вечером плюс 8, плюс 9. В Оренбурге сейчас плюс 12, вечером плюс 10. В Ясном сейчас плюс 13, ночью и вечером плюс 8. В Кунгеме-Дагорске плюс 11, вечером плюс 9. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
8: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: на Урале 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Учреждения, образование, детские сады, лечебные учреждения, соцзащита, культура и спортивные объекты в Орске готовы к зиме полностью. Жилой фонд готов, также готов. Опрессовку прошли 1775 многоквартирных домов. Это 100% от плана. Напомним, 8 октября в Орске начнутся пробные топки. Их задача проверить состояние теплосетей, провести пуск на ладку и настроить нужный режим. На этом этапе тепло подадут до границ домов и учреждений. Дальше ответственность переходит к управляющим компаниям и самим организациям. Им нужно открыть задвижки и запустить тепло по стоякам и батареям. Официальный старт отопительного сезона в Орске 19 октября. Автомобилистам, которые регулярно ездят через пересечение улиц Гончарова и Достоевского в Орске, теперь придется учитывать новую схему проезда. На перекрестке начал работать светофор. Теперь движение автомобилей и пешеходов на этом участке регулируется световыми сигналами. Установка светофора должна сделать очередность проезда более понятной для автомобилистов и повысить безопасность пешеходов. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Во втором квартале объем трафика сократился на 6%. Такие подсчеты сделали ведомости на основе данных Минцифры. Снижение фиксируется второй квартал подряд. По мнению экспертов, одна из причин снижения мобильного трафика – это ограничение мобильного интернета и использование белых списков. В таких условиях пользователи активнее переходят на Wi-Fi. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, 100 тенге 18 рублей 97 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что ж, привет еще раз, молодые и дерзкие. В эфире дневной заряд бодрости, друзья. Женя Куликов здесь. И, конечно же, мы совсем скоро расскажем вам про праздники, которые можно сегодня отметить. Сегодня 6 октября.
2: Так и запишите, классная работа.
3: Смотри, радио.

0: Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что ж, друзья, давайте поговорим о погоде. Хотел поговорить о празднике, который можно сегодня отметить. Сегодня 6 октября, да, октября, и 2026 год, вторник. Сегодня день любителей чеснока. Вот эти вот бесячие люди, которые вот наедятся чеснока и идут на работу. А ты такой, чего нет, а чего нет? Они... Еще вот так вот делают специально, как будто или в автобусе где-нибудь. Да, я езжу на автобусах, да. День весенний на люстры, как сказала Дарья. Они сегодня в утреннем шоу обсуждали. Они говорят, ну мы представляем, это Куликова. День весенний. У нас, жалко, здесь люстры нет, но я где-нибудь повешу. День Георгин сегодня. Да, день помощника врача. Это вот, видимо, как день помощника врача? Это ассистент врача? Кто это? Это медбрат, наверное? Или медсестра? Ну, в общем, кто-то, кто помогает врачу, да. Дальше. Всемирный день паралича. Паралич. В общем, ну, это такой вот тоже. Это, ну, это не праздник, наверное. Это все-таки не то. День безумного шляпника сегодня за границей. Это тот самый шляпник, да. А также сегодня за границей день апельсинового вина. Категория 18+. Но мы за здоровый образ жизни, поэтому только сок. День учителя. День ветеринара. И посмотрим, что было у нас в истории, друзья. Да, в 1889 году в Париже открылось знаменитое классическое кабаре «Мулен Руж» в этот день. Вот так, это все праздники на сегодня. Празднуем их вместе с нами. Засмотри радио, но всю подробную информацию смотрите на kalend.ru.

0: Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
2: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес: город Орск, улица Тагильская, 11, магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
0: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
5: Что было раньше?
6: Раньше.
5: Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
6: «Подушка шоу».
5: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
7: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

Опять интересные новости, конечно же, про кого? Про животных, друзья. В китайском зоопарке панда стащила телефон у туриста и наотрез отказалась отдавать его работникам с удлиненными щипцами, продолжая жевать морковку. Говорит, что ей надо? Что вы хулиганите? Я тут вообще-то с телефоном. А в Британии чайка во время съемки видео утащила смартфон у девушек, попав при этом прямо в кадр. Это тоже интересно. Вот видите, чего только не происходит в мире. Надо жить с позитивом, с весельем, с хорошим настроением. И хорошее настроение где? Конечно, здесь, на Смотри Радио.

0: Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК Креолит. 27 октября Медногорск в ДК Металлург. Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+.
3: Партнер «Батутный парк Небо».
2: Устали от серого асфальта?
3: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
3: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
3: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07. Ты же

0: друзья, смотри, радио вас всегда как бы новинками балует. Да, это сегодня новинка, в общем, хорошая, интересно звучит, классно, современно, позитивно. Ну и, знаете, чтобы вот осень у нас не была такой грустной, и чтобы не было никаких депрессий. А вот чтобы не было никаких депрессий, заходите как раз же на наши, в наш мессенджер Макс, в Телеграм, в ВК, заходите. И там вот давно Куликов не снимал рубрику «О чем поют, то и показываю». Вот. В общем, кули-клип на песню группы «Рефлекс танцы». Заходите, оценивайте. И здесь же люди оценивают. Написал нам, значит, Эльвира Кузнецова. Говорит, Куликов, как всегда, на высоте. Ой, спасибо большое. Виктория написала, Женя, вы сама уникальность. Ну, не надо так сильно прям преувеличивать. Обычный человек творческий. Вот так. Давайте дальше слушать хорошую музыку и смотреть радио, друзья.
1: Смотри, радио.

0: Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Милый дом. Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова. Торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
3: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
4: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань ВДВ». Начало матча в 21:00.
5: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну что, друзья мои хорошие, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 13 градусов, вечером будет плюс 8. В Оренбурге сейчас плюс 13, вечером плюс 9. В Ясном, Кумандыке, Медногорске сейчас плюс 11, на вечером будет плюс 8, плюс 7. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
8: Реклама.
9: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика, охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готова к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Метеохит.
10: Все оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 4-летний ребенок оказался в больнице после массового ДТП на проспекте Ленина в Орске. Стали известны подробности ДТП в районе остановки улицы Добровольского. По предварительным данным полиции, за рулем черного Кадиллак находился водитель 1992 года рождения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Лада Веста. После этого Кадиллак врезался в припаркованный Рено. От удара Рено отбросило в Черри, а тот, в свою очередь, ВАЗ-2109. В момент аварии в припаркованном Рено находился 4-летний ребенок. После ДТП его доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Оренбурге бывшего замначальника Росгвардии осудили за взятки. С 2023 по 2024 год он получил от руководителей охранных организаций 330 тысяч рублей за покровительство и выполнение служебных обязанностей. Суд приговорил его к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 2,5 миллиона рублей. Осужденный лишен права занимать госдолжности и звания полковника полиции на 5 лет. Взятка в 330 тысяч конфискована. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 8 месяцев 2026 года составила 3 миллиона 430 тысяч рублей. Это на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Автомобиль с пробегом за такой же период подорожал на 4% до 1 миллиона 190 тысяч рублей. Аналитики также привели динамику цен за предыдущие годы. Средневзвешенная цена новой машины в 2022 году составила 2 миллиона 380 тысяч рублей. Авто с пробегом тогда продавались на уровне 890 тысяч рублей. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, 100 тенге 18 рублей 97 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Жизнь.
5: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, сегодня официальный, но веселый день сумасшедшего шляпника. Его придумали программисты в 1986 году, чтобы немного похулиганить. Отличный повод надеть что-то странное на голову и улыбнуться. Это «Смотри радио», друзья. У нас тут уже можно улыбаться.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
5: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск, улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
6: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
7: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
8: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
10: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
0: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

знаете, как всегда, вот опять интересные новости здесь на Смотри Радио. В общем, в одном из пригородов, в общем, кот по кличке Чучу, в общем, начал регулярно приносить хозяину домой долларовые купюры. Ну, это там пригород за границей. А вот фермер из Башкирии обнаружил в желудке коровы кошелек с деньгами и документами, которые она съела. И, честно, вернул купюры владельцу. Вот так вот происходит, друзья. Вот видите, животные даже, как говорится, не работают, но добывают, так сказать, деньги. Вот, а вам, кто сейчас на работе, тоже огромный-огромный привет от Смотри Радио, хорошего настроения и отличной музыки здесь. Поэтому давайте-ка дальше Мандатек. Вот, а потом еще что-нибудь поставлю. Обязательно можете даже написать или позвонить и заказать свою любимую песенку.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрас, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 3-6-3-9.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян».
5: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
6: «Подушка шоу».
5: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
7: Телефон рекламной службы 25

если музыка звучит, значит, это кому-то нужно, да, кому-то нужно поднять настроение здесь на Смотри Радио, друзья. Если у вас осенняя хандра, так включайте скорее наш канал Смотри Радио и, конечно же, можете на наши мессенджеры подписаться, там как бы мы тоже выкладываем положительные эмоции. Ну и, конечно, сообщения, которые прилетели здесь сейчас за этот час, друзья. Привет, Куликов, поставь опять Зиверт Банк мне. Кто-то написал, он обязательно будет, она будет следующей, да. Вот, Зиверт про банки поет. В общем, дальше Анастасия написала: привет, Куликов, вообще, как всегда, позитивчик, хорошая музыка, и передай хорошее настроение моему мужу Михаилу. Передаем вашему мужу, ну а сейчас Зиверт Банк.

0: подарок. Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-60. 58-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Не знаешь, что надеть осенью? В Мегарай ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. Мегарай. Одежду для всей семьи выгодно покупай.
3: Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
5: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
6: Знание полезно, призы вкусно.
5: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Урале 17 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Всероссийская проверка системы оповещения перенесена с 7 на 9 октября в 10:40. В Орске сирены также включат 9 октября. Будут проверены региональные, муниципальные и локальные системы оповещения. Предприятиям с опасными объектами рекомендовано проверить свои системы. Во время проверки прозвучит сигнал «Внимание всем». Услышав его, сохраняйте спокойствие и слушайте информацию по ТВ или радио. Прокуратура Оренбургской области взыскала 9,7 миллионов рублей с бывшего руководителя лизинговой компании Андрея Стрибкова в пользу регионального бюджета. В ходе проверки закупок сельхозтехники выявлены нарушения. Стрибков заключал сделки по завышенной стоимости с аффилированной компанией, нанося ущерб региону. Суд удовлетворил иск прокуратуры, но решение пока не вступило в силу. На госуслугах появится зеленая кнопка, с помощью которой россияне смогут отменять ограничения, введенные для защиты от мошенников. Новый механизм станет дополнением красной кнопки. Она предназначена для случаев, когда пользователь сталкивается с подозрительными действиями и хочет быстро заблокировать операции. Зеленая кнопка, напротив, позволит восстановить доступ, если угроза миновала или ограничения ввели по ошибке. Система будет работать вместе с банками и операторами связи через платформу «Антифрод». Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, 100 тенге 18 рублей 97 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
2: «Сити Групп» – бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

0: Женя Куликов на радио Хит.
1: Алло, это служба спасения скучного дня, друзья. Я хочу заявить, что у нас тут чрезвычайное положение. Слишком хорошо, чтобы молчать, друзья. Женя Куликов в эфире, пристегните ремни. Совсем скоро расскажу, какие праздники сегодня можно отметить. Ура.
2: Смотри радио.

0: пап, расскажу про праздники вам всем, друзья.
1: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
0: Итак, на календаре 6 октября, вторник, это отличный вечер, чтобы улыбнуться, потому что праздников целый букет. Погнали! Сегодня день безумного шляпника, самый странный креативный праздник в году, который придумали программисты в 1986 году, чтобы устроить себе второй день дурака. В общем, доставайте самые нелепые шляпы и устраивайте чаепитие. День любителей чеснока для тех, кто не боится пряного вкуса. Сегодня можно смело экспериментировать соусами и чесночным, друзья, хлебом. День весенний на люстре, да-да. И такой есть, это вот прям мой праздник. Пойду домой, на люстре повешу. Ну, в хорошем смысле, а то сейчас подумаете. Всемирный день охраны места обитания напоминает, как важно беречь природу и брать в наших меньших. А еще сегодня Международный день георазнообразия. Это праздник гор, минералов и почв. А вот в Казахстане день работников оборонной промышленности, день бухгалтера. В России вот день еще страховщика. А еще сегодня день георгин. Вот надо любоваться этими пышными осенними цветами. Ну и, конечно, сегодня день лапши, но не которую вешают на уши, а вот это удон, домашнее. Выбирайте на свой вкус. Именинники дня: Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида. Ого, Ираида. Николай, лай-лай-лай, покажи, лай-лай-лай. Петр и Раиса, с праздником. Друзья, отмечайте с юмором, улыбайтесь и делайте этот вторник ярким. Ну и, конечно, сосмотри радио. Всю подробную информацию можно прочитать на kalen.ru.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
2: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
3: Внимание! 26 октября – Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября – Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
4: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля «БелАЗ», слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
7: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
8: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань-ВДВ». Начало матча в 21:00.
9: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте Орск.ру. 0+.
10: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
11: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
2: Категория 16+. Партнер — батутный парк «Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
12: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
12: Небо парк. Время взлететь.
13: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Ну что, друзья, познаем Оренбургскую область и получаем вкусные подарки от нашего партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Задача простая. Дозванивайтесь в эфир, отвечайте на простые вопросы, с которыми справится даже школьник, про наш родной край. Отвечайте верно, вкусный бокс получаете. А все подробности ищите на сайте orsk.ru во вкладке «Вкусные знания», категория 12+. И кто-то дозвонился. Здравствуйте!
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Алена.
1: Алена, а вы уже выигрывали у нас, Алена?
2: Нет.
1: Алена, ну ладно, ну смотрите, у нас вы должны с первого раза. Вот, права на ошибку нету у вас. В общем, а чем вы сейчас занимаетесь, Алена?
2: Ничем, дома сидим.
1: Ну и правильно, вот надо вкусняшки выигрывать, да, я так думаю?
2: Угу.
1: Ну что ж, готовы?
2: Готовы.
1: Итак, смотрите, у нас вот такой вот вопрос. Будущий император Николай II, тогда ему было 23 года, прибыл в Орск в июле 1891 года. В доме орского купца Назарова цесаревич изволил выкушать стакан чаю с... А с чем пил чай последний император России в нашем городе? И три варианта ответа. А. С кулебякой с семью слоями начинки. Б. С вишневым вареньем домашнего приготовления. И В. С калачами и медом.
2: Интересный вопрос.
1: Интересно.
2: Давайте с куличами.
1: С калачами. Нет, это неправильно. Давайте передавайте привет.
2: Ну, всем большой привет.
1: Ну что ж, Алена, ну вы не расстраивайтесь. Завтра попробуйте выиграть, ладно?
2: Хорошо.
1: До свидания. Ну что ж, кто же еще к нам дозвонился? Здрасте.
3: Добрый день.
1: Да, мне кажется, вот у вас голос даже одинаковый. Вас как зовут?
3: Меня зовут Анюта.
1: Анюта. Была Алена сейчас. Анюта. Вы у нас выигрывали, Анют?
3: Нет.
1: Нет? Ну, вы слышали вопрос?
3: Нет, можно повторить?
1: Смотрите, будущий император Николай II, ему тогда было 23 года, прибыл в Орск, вы знали об этом? В июле 1891 года, а он был, да. В общем, в доме орского купца Назарова цесаревич изволил выкушать стакан чаю с... А с чем пил чай последний император России в нашем городе? Вы можете, кстати, в старом городе найти этот дом, и там раньше, я не знаю, как сейчас, стоял прям силуэт нашего, так сказать, императора Николая II. Да. Ну и так, с кулебякой и семью слоями начинки, либо с вишневым вареньем домашнего приготовления пил цесаревич тогда чаечек.
3: Так, а в каком году тогда, наверное, кулебяку-то пекли вообще такое? Может, наверное, все-таки вишневое варенье домашнее?
1: Это ваш окончательный ответ?
3: Ну, я думаю, что так. Вишневое варенье.
1: Правильно! Правильно! Да, с вишневым вареньем домашнего приготовления, которое ему, по воспоминаниям, очень даже понравилось. Я вас поздравляю, вы выигрываете вкусный бокс от нашего партнера, Хлебзавод 7. Ну что, вы рады?
3: Да, я рада.
1: И теперь вы тоже можете выкушать чаю с вкусняшками. Вот, понимаете? Да. А с кем будете делиться?
3: С домашними, с мужем, с детьми.
1: Ну и все, хорошо, давайте привет передавайте всем-всем-всем.
3: Ну вот, как раз теперь передаю мужу, своим деткам, и всем, кто меня узнал, всему городу Новотроицку.
1: Ну что ж, Анют, вы не кладете трубочку, я вам расскажу, где забрать подарок, хорошо? Хорошо?
3: Да.
1: Все, договорились. Друзья, ну и, конечно, узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Здесь бережно хранят историю родного города.

Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: поделился саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Закатлани в газовик.
1: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
2: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
3: Телефон рекламной службы.

новость-то уже, наверное, все многие слышали о том, что в Китае выпустили ИИ-ошейник, в общем, который якобы переводит лай и мяуканье на человеческий язык с точностью до 95%. Стоит около 20 тысяч рублей. Если на наш переводить, и хозяева питомцев активно его раскупают. Кинологи, впрочем, относятся к этому скептически. Они уверены, что никакой ИИ не заменит интуицию настоящего хозяина, в общем, который, я так и так понимаю, своего пса по состоянию шерсти и взгляда. Но это же интересно было всегда, да, понимать язык животных. Ой, там, наверное, столько всего интересного. Они иногда смотрят и скажут, что ты смотришь на меня, рожа крокодилия. В общем, вот так вот. А может, они обзываются? А вдруг они, как мы, могут и мытюкнуться? Там мяу-мяу-мяу, и не надо запипикивать пи-пи-пи. Ну, пи-пи-пи — это другие уже существа. В общем, вот так, друзья, появляются и ошейники. Раскупаем, может быть, вот обязательно, вот если будут деньги, куплю и себе надену, и попробую мяукать тоже. Интересно будет, да? Ну, а пока смотрим радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Если вдруг рыбалкой болен, барракудой будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 13 градусов, ночью будет плюс 3, в Оренбурге плюс 12, ночью плюс 8, в Ястребе сейчас плюс 11, ночью плюс 4, в Кунтаке-Медногорске плюс 11, ночью плюс 4, в Белошапке плюс 13, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну, как всегда, пересменка здесь. Здесь. Ты что, аккуратнее?
1: Это не я.
0: Буянишь, мать.
1: Это Теобалду.
2: Это
0: не надо Теобалду, сейчас вот он спокойненько сидит.
2: А ты зачем ему микрофон включил?
0: А роняет она микрофоны.
2: А с чего ты взял?
0: Я просто... Нет, самый прикол, вы знаете, вот я расскажу. Я, по-моему, тебе не рассказывал. По-моему, кому-то рассказывал. В общем, еду в этот, как в такси. И мужчина такой говорит: ну, в общем, все, доехали. Давайте-ка это, привет там Теобалду. Знаете, Теобалду — это уже тренд.
1: Шайка,
0: понимаете?
1: Какая-то ненормальная.
0: Это, говорит, главная мать ненормальных.
2: Ой, а я помню, одна из наших радиоведущих ко мне подходила, когда я стажировалась, и сказала: ты знаешь, то, что у нас тут это полтергейсты.
0: Полтергейст у нас?
2: Да.
0: А, это типа я, да, который это оставляю все вещи вот так вот.
2: А это называется... все из-за Теобалду. Мы манифестировали себе нового жителя радиохита.
1: Не мы, а он. Ты давай я вообще. Это потому, что мы все такие же, как и Женька.
0: Вечерами он уходит со мной. Розалинда и Теобалду.
2: Ну, видимо, нет. Ведь либо Розалинда,
1: он
2: либо
1: вчера,
2: Теобалда.
1: Кстати. А Кристина, они ссорятся. Ты вчера видела, да, как он составил список всех актеров, всех обозвал, перезвал, назначил главного режиссера, надо снимать фильм.
2: Кристиане Буросса, да, да, да.
1: У меня там тоже что-то там, я даже не могу воспроизвести.
0: У меня вот телефон не с собой. Ладно, посмотрите, не посмотрите вы никак. Ну, мы обязательно выложим и обязательно сделаем вот такой вот...
1: Сценарий обязательно будет написан.
0: Обязательно написан. В общем, ну что ж, что мы все, а Теобалду сделали?
2: Кристина Бурова пришла.
0: Да, да. Она жива, ее можно посмотреть, да. Но не трогать. Ну, у нас как это в зоопарке раньше. Сейчас вот есть тактильные зоопарки, да, где можно трогать. А у нас, может, смотри, но меня не трогай, как в обычных советских зоопарках.
2: Да.
0: И мы такие с Оксаной такие на Бурову. В советских зоопарках. Да. Ну ладно, Кристина, давай тебе хорошего настроения. Давай работай, вкалывай, зарабатывай.
2: Так точно,
0: пока.
2: Давай.
0: Теобалда, собирайся.
1: Домой.
0: Собрал?
1: Домой.
2: Розалинда тоже пошла.
0: Розалинда
2: пошла
0: с ним.

0: на Урале 18 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Октябрьский район суд Орска поступило уголовное дело в отношении воришки Сиреника. Во всяком случае, его обвиняют в нескольких кражах. По данным обвинительного заключения, мужчина ранее уже не раз был судим за корыстные преступления и вышел из колонии в конце зимы. Оказавшись на свободе, он украл у задремавшего на скамейке мужчины телефон и 50 тысяч рублей, а также 5 раз вынес товары из магазина города. Оренбуржец выращивал на даче марихуану, что подтвердилось оперативными данными госнаркоконтроля. В дачном домике обнаружили кусты и 74 грамма наркотика. Подозреваемый выращивал и сушил растения в 2 шкафах для личного использования. Возбуждено уголовное дело и избрана подписка о невыезде. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки беспилотников на объекты в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, типы использованных дронов и причастных к атаке лиц. По данным СК, погибли 2 человека, еще 9 жителей пострадали. Кроме того, в Солнечногорском округе после падения беспилотника повреждены 19 автомобилей. На стоянке пострадавших нет, ущерб оценивают специальные службы. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, 100 тенге 18 рублей 97 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен для срочных сообщений.
5: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
6: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Вот так вот сокращаются ряды радиоведущих по вечерам. Были до этого Розалинда, Теобалду, Жень Куликов, а теперь только Кристина Бурова. Но зато Кристина Бурова, скажем так. Добрый вечер, дорогие друзья. Будем вместе с вами встречать очередной вечер и делать его ярче вместе с Радиохит. 18.05 на студийных. А значит, у нас еще впереди много-много свободного времени, которое мы можем очень хорошо и увлекательно занять. Подумайте, что ж поделать этим вечером. Ну, а мы уже приготовили для вас музыкальное сопровождение, и послушать вы его можете уже сейчас. Элка Халиб, Дайв Интами, Дален, следом Аслан, тебя мне не

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас давайте вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был Дивак и его Slowdown. На втором месте были Hugo, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid с треком Dive into Me.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
4: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

0: меня.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Внимание! 26 октября «Кувандык» в ДК «Криолит». 27 октября «Медногорск» в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

Все мы знаем золотое правило, что с соседями лучше все-таки дружить. Но, знаете, бывают и люди, которые переходят даже эту границу и становятся буквально практически семьей. Расскажу вам про один подъезд в Подмосковье. В нем соседи не просто здороваются в лифте, а вместе отмечают праздники, дни рождения и даже годовщину знакомства. Такой шанс вероятен везде. Главное, какие люди будут жить в одном и том же подъезде и какое у них будет настроение. А так, все в ваших руках. Если вдруг хочется дружно жить, вы можете позволить и себе такие мероприятия. Важно об этом не забывать. Ну, а чтобы мы были чуть добрее, конечно же, будем проникаться добром через музыку. Юлиана Караулова, Москва, река Далия. Следом Антон Беляев. Лететь.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
5: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск, улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
6: Как сохранить весь урожай? Миграй. Электросушилки для фруктов, блендеры, соковыжималки и электромясорубки. Готовь запасы с Миграй и выгодно покупай.
7: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
8: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
9: «Подушка шоу».
8: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
10: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы 25-08-07.
12: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Да-да-да-да-да, еще раз да. Если грустно, скучно, нужно включать музыку. И наоборот, если весело и хорошо, также нужно включать, потому что это как способ свою энергию высвободить и отправить наружу, чтобы все увидели, как вам хорошо, и, конечно же, переняли ваше настроение. Ну, а если танцевать или петь нет возможности, вы можете сделать это и словами. Я напоминаю, в том числе у нас в эфире «Радио Хит», и для этого не так много нужно. Открывайте наш портал smotri.radio, набирайте номер 8922-878-2929. Макс или Телеграме также можете оставить свои сообщения. Ну или, если хочется, можете прямо позвонить к нам в эфир, мы также ответим. 21-103-7, код города 3537, наш студийный номер, и он также для вас продолжает работать. Так что вы выбирайте, как удобнее поделиться своим добром с окружающими, а мы поделимся с вами добром, как всегда, через музыку. Рэй Чарлис, Хит Роуд, Джек Далия. Следом поговорим с вами о погоде.

0: Реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115Б. Телефон 25 33 73.
1: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 11, ночь ожидается плюс 4, завтра днем плюс 15 градусов. В Ясном данную минуту плюс 7, ночью температура опустится до плюс 2, завтра днем поднимется до плюс 13. В Кувандыке и Медногорске плюс 8 на данный момент. Ночью столбы термометра опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 14. И в Оренбурге сейчас плюс 10, ночью плюс 9, завтра днем плюс 16 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: На Урале 19 часов. Это радио Хит.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
0: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Всероссийская проверка систем оповещения перенесена с 7 на 9 октября в 10:40. В Орске сирены также включат 9 октября. Будут проверены региональные, муниципальные и локальные системы оповещения. Предприятиям с опасными объектами рекомендовано проверить свои системы. Во время проверки прозвучит сигнал «Внимание всем». Услышав его, сохраняйте спокойствие и слушайте информацию по ТВ или радио. Прокуратура Оренбургской области взыскала 9,7 миллионов рублей с бывшего руководителя лизинговой компании Андрея Стрибкова в пользу регионального бюджета. В ходе проверки закупок сельхозтехники выявлены нарушения. Стрибков заключал сделки по завышенной стоимости с аффилированной компанией, нанося ущерб региону. Суд удовлетворил иск прокуратуры, но решение пока не вступило в силу. На госуслугах появится зеленая кнопка, с помощью которой россияне смогут отменять ограничения, введенные для защиты от мошенников. Новый механизм станет дополнением красной кнопки. Она предназначена для случаев, когда пользователь сталкивается с подозрительными действиями и хочет быстро заблокировать операции. Зеленая кнопка, напротив, позволит восстановить доступ, если угроза миновала или ограничения ввели по ошибке. Система будет работать вместе с банками и операторами связи через платформу «Антифрод». Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, 100 тенге 18 рублей 97 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Сити Групп по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
8: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Терри Свимс открыл новый час своим треком «Мистер Ноу Ит Олл». Но знаете что, не обязательно быть всезнайкой, чтобы позволить себе радоваться жизни на все 100%. Даже наоборот, это скорее помешает. Так что давайте порадуемся, что мы не всезнайки. Мы не знаем, что будет в будущем, хорошо или плохо. Это не важно. Главное, что у нас свобода действий, потому что никому не известно, к чему эта свобода приведет. В общем, если хочется что-то сделать, непременно делайте. Вам никто это не запрещает. Ну и также любой исход известен только тогда, когда вы уже сделаете что-то, чтобы его получить. В общем-то, вдохновляемся, делаем то, что хочется, и, конечно же, делаем это под самые яркие музыкальные мотивы. Мизма Хэллоу, далее, следом братья Грим «Парашюты», а потом посмотрите сами.
2: Поймай настроение.

0: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Если вдруг рыбалкой болен, барракудой будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все и гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом» прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
5: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
6: Каждый будний день в «Подушка шоу» на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
7: «Антихит» в «Подушка шоу» кручу, верчу, запутать хочу.
8: Категория 16+.
6: Партнер «Батутный парк Небо».
5: Устали от серого асфальта?
6: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
7: и море позитива.
5: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
6: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
5: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
6: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

19:26 на студийных, а значит, мы все ближе и ближе к середине часа, когда мы обсудим важные вещи уже касаемо завтрашнего дня. Чтобы ничего не пропустить, оставайтесь с нами, а дальше руки вверх, когда мы были молоды.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Завтра уже 7 октября и пройдет первая неделя этого второго месяца осени. Конечно, чувствуется, как быстро летит время, и от этого хочется не терять никакой лишней минуты. И, конечно же, каждую использовать с пользой. Для этого мы слушаем гороскопы, чтобы знать, как себя вести, чего ожидать и чего не ожидать. Как поступим сейчас? Итак, послушаем, что ожидать каждому знаку зодиака.
2: Овен.
1: Остерегайтесь внезапных решений, тем паче необдуманных действий. Пока Луна находится в нынешнем положении, ваш огненный дух будет давать больше дыма, чем тепла.
2: Телец.
1: Если вы имели неосторожность недавно про кого-то посплетничать, завтра лучше нос из дома не показывать. И уж точно стоит избегать встречи с этим человеком. Он может предъявить вам свои претензии в самой недвусмысленной форме.
2: Близнецы.
1: Вы можете познакомиться с чрезвычайно интересными людьми, которые раскроют перед вами новые, просто такие чарующие перспективы. Будьте внимательны, вы можете оказаться жертвой обыкновенных жуликов.
2: Рак.
1: На свете много незаменимых людей, а вот незаменимых вещей существенно меньше, что может завтра оказаться очень кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
2: Лев.
1: Энергичность ваша превысит ресурсы пары электростанции. В поисках приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные авантюры, но удача может и изменить вам.
2: Дева.
1: Вы можете стать жертвой апатии, возможно, надолго. Лучший способ борьбы с ней – профилактика. Не давайте себе отдыха, и, возможно, она не сможет к вам подобраться.
2: Весы.
1: Вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Никто не идеален до такой степени, чтобы удовлетворять вашим запросам. Может, стоит их немного пересмотреть?
2: Скорпион.
1: Вы сможете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. При известной сообразительности вы сможете с успехом этим воспользоваться.
2: Стрелец.
1: Постарайтесь завтра повнимательнее отнестись к тому, правильно ли вас понимает собеседник. Велика вероятность возникновения сложных ситуаций в результате недостаточно ясного изложения вами мысли.
2: Козерог.
1: Вам лучше не искать компании. У вас могут появиться трудности в общении с себе подобными. Придется удовольствоваться обществом телевизора.
2: Водолей.
1: Для вас важно понимание целей вашего семейства. Понимание сближает, а это как раз то, что вам сейчас нужно.
2: Рыбы.
1: Вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Не то чтобы обычно это было не так, но нынче ваша щепетильность вовсе не будет иметь никаких границ. Но все же не слишком усердствуйте. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира. 15Е. Помещение 45.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Вознецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
5: Все на лед! Пропусти серию выездных игр любимого клуба.
6: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань ВДВ». Начало матча в 21:00.
7: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
8: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться на Новотроицк, Заводская, 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
9: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Самое время зачитать ваши сообщения, написал Иван. Любимая Олечка, поздравляю нас с Агатовой свадьбой. Вот это да, конечно, и мы вас поздравляем с Олечкой, с таким замечательным событием. Живите дружно, с любовью и, конечно же, огромнейшим счастьем. Еще раз ура, ура, ура. Дальше написала Юлия. Привет всем из Москвы. Огромнейший привет из восточного Оренбуржья от радиохит вам, Юлия. Ну и, конечно же, хорошего вечера, написал Юдин Владимир. Привет Ясному Орску. Передаю привет своей подруге Катюше из Орска. А вот выходные мы увидимся с тобой завтра снова на завод. Вот такие вот дела, да. Работай, не волк, в лес не убежит. Вам также огромнейший привет. Ну и тут Давид заказал песню, значит. Поставьте следующую песню Артура Пирожкова. Как Челентано. Так точно, Давид. Вам огромнейший привет. Ну а песня уже на подходе. Наслаждаемся, делаем громче.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах 12+.
3: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз при море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
6: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на Китае. Корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес: город Орск, улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».

0: Австралия. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Октябрьский район суд Орска поступило уголовное дело в отношении воришки Сиреника. Во всяком случае, его обвиняют в нескольких кражах. По данным обвинительного заключения, мужчина ранее уже не раз был судим за корыстные преступления и вышел из колонии в конце зимы. Оказавшись на свободе, он украл у задремавшего на скамейке мужчины телефон и 50 тысяч рублей, а также 5 раз вынес товары из магазина города. Оренбуржец выращивал на даче марихуану, что подтвердилось оперативными данными госнаркоконтроля. В дачном домике обнаружили кусты и 74 грамма наркотика. Подозреваемый выращивал и сушил растения в 2 шкафах для личного использования. Возбуждено уголовное дело и избрана подписка о невыезде. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки беспилотников на объекты в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, типы использованных дронов и причастных к атаке лиц. По данным СК, погибли 2 человека, еще 9 жителей пострадали. Кроме того, в Солнечногорском округе после падения беспилотника повреждены 19 автомобилей. На стоянке пострадавших нет, ущерб оценивают специальные службы. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, 100 тенге 18 рублей 97 копеек, юань 12 рублей 65 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен для срочных сообщений.
0: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
5: Жизнь.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Продолжаем свое музыкальное движение по этому вечеру вместе с Радиохит. Кристина Бурова на связи. 20.05 на студийных в Восточном Оренбурге. И наш вечер продолжается, что очень приятно, дискурс закончится. Это хорошо, потому что времени у нас много. Если хочется, можно развалить ноги на диване и еще пару часов полежать, поотдыхать или заняться чем-то интересным. Поболтать с семьей, почитать книгу, сделать что-нибудь, что вам нравится и так далее, и так подобное. Выбор остается за вами. Это самое приятное, что есть вечером, так что непременно своими желаниями пользуйтесь и их осуществляйте. Ну а мы вам поможем, будем вдохновлять и помогать при помощи музыки. Heaven I Run. Далее следом братья Гримм, Кут Сторица.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

С осенним дефицитом витаминов, конечно, все сталкиваются по-разному, но бьет он абсолютно по всем. Так вот, а как же с этим справляется? По-хорошему советуются с врачом и покупают витамины, а по-плохому, а я сейчас расскажу. Мужчина один украл в столичном магазине почти 50 шоколадок, это примерно 5 килограмм. 26-летнего приезжего из Волгограда задержали иронично на Волгоградском проспекте. В полиции он заявил, что собирался съесть шоколадки сам, да, в 26 лет. Спасибо, пожалуйста. Знаете, самое время того самого тренда, когда поколения постарше говорят, что у них было в этом возрасте. Ну, навряд ли мы в 26 лет, точнее, вы, воровали шоколадки. Ну что ж, с кем не бывает, главное, что это плохо, и давайте справляться как-нибудь с такими проблемами по-другому. Музыка, кстати, тоже поможет, но я думаю, вы сами это поняли. Продолжайте слушать ее с нами на Радио Хит.

0: гороскоп на Радиохит.
1: Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Внимание! 26 октября «Кувандык» в ДК «Криолит». 27 октября «Медногорск» в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
2: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса.
4: 324-824.
5: О, Афина.
4: Что было раньше? Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
6: «Подушка шоу».
4: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: самое время проявить свою активность и показать, какой вы хороший человек самому себе. Вспомните про тех, кто подарил вам хорошие эмоции, про тех, кто радует вас каждый день, ну и, конечно, про тех, кто однажды сделал хорошее дело для вас. Вы можете всем им напомнить, как вы цените их поступки, и мне кажется, это будет приятно не только для этих людей, но и для вас самих, как минимум, потому что вы признаетесь в том, о чем давно мечтали признаться, если вдруг не говорили так часто. В общем-то, радуйте окружающих и радуйте сами, не забывайте это делать, ведь это доброе дело, а добрые дела почитаются и, конечно же, потом, благодаря карме, к вам возвращаются. Открывайте наш портал smotri.radio, также пишите приятности родным и близким, ну или воспользуйтесь номером 8-922-878-2929 и напишите в Максе или Телеграме, а мы все расскажем и покажем на канале Смотри Радио. Ожидаем вас, слушаем музыку.
1: Поймай настроение. Смотри

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Небо, парк, батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
2: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
1: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
2: Небо, парк, время взлететь.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 8, ночь ожидается плюс 4, завтра днем плюс 15 градусов. В Ясном данную минуту также плюс 4, ночью температура опустится до плюс 2, завтра днем поднимется до плюс 13. В Кувандыке и Медногорске плюс 5 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 14. И в Оренбурге сейчас плюс 9, как и ночью, завтра днем ожидается плюс 16 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт: мясо кролика, охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Метеохит.

0: на Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Да-да, мы продолжаем двигаться вместе, поэтому вечером мы еще можем отдыхать, расслабляться. И, кстати говоря, к этому моменту лучше уже дать своим мозгам отдохнуть и лишний раз не напрягаться. Скоро отправляться спать. Завтра такой же рабочий день, но это я говорю не чтобы вас расстроить, а чтобы предупредить, что вашим мозгам непременно нужно отдохнуть. Откладываем любую нервирующую информацию, перестаем листать ленты новостей и позволяем себе заняться чем-то, что будет вас непременно лишь успокаивать и радовать. Это может быть все, что угодно. Главное, чтобы это выбрали вы и вам это нравилось. Ну, а мы вас сопроводили самой подходящей, расслабляющей музыкой. Bob Sinclair и Kesha, I Can't Wait. Далее следом Viagra. Это было прекрасно, а потом услышите сами.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас давайте вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был D-Luck и All Slow Down. На втором месте были Hugo, LML Angel и Ultra Knight с треком Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid с треком Dive into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
3: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
4: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Как сохранить весь урожай? Миграй. Электросушилки для фруктов, блендеры, соковыжималки и электромясорубки. Готовь запасы с Миграй и выгодно покупай.
7: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

Да-да, вы все правильно услышали. Новый трек в эфире «Even Leaving It All Behind» впереди. Да, мы, в принципе, его уже слышим. А дальше не менее свежая информация касаемо завтрашнего дня. Не пропустите.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: 7 октября завтра будет на календаре. Это будет среда, и мы должны к этому дню быть готовы, потому что середина недели, во-первых. Во-вторых, вообще к хорошему, точнее, по-хорошему, лучше быть готовым к каждому новому дню заранее. И «Радиохит» вам с этим поможет в нашей рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Остерегайтесь внезапных решений и тем паче необдуманных действий. Пока Луна находится в нынешнем положении, ваш огненный дух будет давать больше дыма, чем тепла.
2: Телец.
1: Если вы имели неосторожность недавно про кого-то подсплетничать, завтра лучше носа из дома не показывать, и уж точно стоит избегать встречи с этим человеком. Он может предъявить вам свои претензии в самой недвусмысленной форме.
2: Близнецы.
1: Вы можете познакомиться с чрезвычайно интересными людьми, которые раскроют перед вами новые, просто такие чарующие перспективы. Будьте внимательны, вы можете оказаться жертвой обыкновенных жуликов.
2: Рак.
1: На свете много незаменимых людей, а вот незаменимых вещей существенно меньше, что может оказаться очень кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
2: Лев.
1: Энергичность ваша превысит ресурсы пары электростанции. В поисках приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные авантюры. Удача может и изменить вам.
2: Дева.
1: Завтра вы можете стать жертвой апатии, возможно, надолго. Лучший способ борьбы с ней – профилактика. Не дайте себе отдыха, и, возможно, она не сможет к вам подобраться.
2: Весы.
1: Вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Никто не идеален до такой степени, чтобы удовлетворять вашим запросам. Может, стоит их немного пересмотреть?
2: Скорпион.
1: Вы сможете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. При известной сообразительности вы сможете с успехом этим воспользоваться.
2: Стрелец.
1: Постарайтесь повнимательнее отнестись к тому, правильно ли вас понимает собеседник. Велика вероятность возникновения сложных ситуаций в результате недостаточно ясного изложения вами мысли.
2: Козерог.
1: Завтра вам лучше не искать компании. У вас могут появиться трудности в общении с себе подобными. Придется удовольствоваться обществом телевизора.
2: Водолей.
1: Для вас важно понимание целей вашего семейства. Понимание сближает, а это как раз то, что вам сейчас нужно.
2: Рыбы.
1: Вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Не то чтобы обычно это было не так, но нынче ваша щепетильность вовсе не будет иметь никаких границ. Но все же не слишком усердствуйте. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло. Чтоб дома была обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья от 899 рублей. Одеяло в ассортименте от 699 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые
5: где
4: возможности
5: и риски. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочи. Сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, слесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
6: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 25.

0: Самое время напомнить вам о том, что новых треков у нас в эфире Радио Хит появляется много. И самое главное, чтобы вы их чаще звучали здесь, нужно отдать свой голос за эти песни. Иначе зачем вам слушать то, что вам не нравится? Я тоже думаю, что не зачем. У нас есть рубрика Hit Music Chart. Она до сих пор работает, и мы подводим итоги каждую неделю. В субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера. А значит, что значит, у вас еще есть время отдать свой голос за мелодию, которая нравится вам больше всего. Открывайте наш портал smotri.radio, заходите во вкладку Hit Music Chart и голосуйте за мелодии, которые вам больше всего нравятся. А мы итоги подведем и, конечно же, с вашими желаниями непременно сверимся. Действуйте и оценивайте мелодии в эфире Радио Хит.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 6, ночь ожидается плюс 4, завтра днем плюс 15 градусов, в Ясном данную минуту плюс 3, ночью на градус ниже плюс 2, завтра днем температура поднимется до плюс 13. В Кувандыке и Медногорске плюс 4 на данный момент, также ночью, завтра днем столбы термометра поднимется до плюс 14. И в Оренбурге сейчас плюс 9, также ночью, завтра днем температура поднимется до плюс 16 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: на Радиохит.
1: Летим только вперед и только с песней от Радиохит. 22.03 на студийных, а значит, в скором времени только музыка будет здесь в эфире. Я тоже пойду отдыхать. Но еще час у нас общий есть. И это время можно выделить на зачитку ваших сообщений. Если вам есть что написать, чем поделиться, у вас еще есть время это сделать на портале smotri.radio. Можете оставить все свои послания или по номеру 8922-878-2929 найти нас в Максе или Телеграме и также оставить свои сообщения. Они все будут нами просмотрены, рассказаны в эфире и показаны на нашем канале Смотри Радио. Так что вам советуем действовать, а мы пока ваши действия украсим самой подходящей музыкой. Шузы Капспорт, он ли ее далее, следом винтаж, знак.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
1: Категория 16+.
3: Партнер «Батутный парк Небо».
2: Устали от серого асфальта?
3: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
3: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
3: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

поделюсь с вами необычным фактом. Ну, насколько я понимаю, фактом все-таки исследование провели. Вот вы думали, зумеры — это те люди, которые открыли для нас психологию, все ходят по психологам, а вот оказывается, нет, зумеры выбирают Таро вместо психотерапии. Рынок гаданий уже достиг 2,3 миллиардов долларов по всему миру, а 57% молодежи утверждают, что духовные практики дают им ощущение контроля над будущим. Эксперты отмечают, что у зумеров популярны Таро, астрология, карты желаний и даже церковь. Поход к психотерапевту не столь популярен среди молодых людей. А что думаете вы? Портал smotri.radio работает для ваших обсуждений. А я скажу следующее. Болтала я со всеми этими специалистами, и они тоже на самом деле с какой-то стороны отличные психологи. Поэтому не так далеко мы ушли, дорогие друзья. Все взаимосвязано. Ну и, конечно, напоминаю, что музыка тоже своеобразный психолог, поэтому обращайтесь к нам, наслаждайтесь, решайте свои проблемы музыкально вместе с радио.

0: Реклама. Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
1: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань ВДВ». Начало матча в 21:00.
2: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

финалочка. Зачитываем ваши последние сообщения на сегодня. Написала Татьяна. Привет из Симферополя. Симферополь, Татьяна, вам огромнейший привет от Радио Хит. Не знаю, какое время, но, видимо, также пожелаю вам доброй ночи символически. Написал дальше Юдин Владимир. Передал: моя маленькая любимка, вот ты меня нашла, я теперь буду с тобой. Моя любимая ученица 3-го курса. Это, походу, любовь. Вот это да, вот это страсти кипят в эфире Радио Хит. Вам счастья и, конечно же, огромнейшей любви, дорогие друзья. Будем надеяться, что такие приятные сообщения мы будем получать здесь еще долго. Написал он также: Оренбургская область, мы сила, да, полностью согласна. И мы все вместе свою силу, конечно же, будем транслировать и помогать этой силой окружающим людям. Ну а Радио Хит продолжит вас на это вдохновлять при помощи музыки Мизма. Hello, далее потом поговорим о погоде. Смотри.

0: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт Букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 5, ночь ожидается плюс 4, завтра днем плюс 15 градусов. В Ясном данную минуту плюс 3, ночью на градус ниже плюс 2, завтра днем температура поднимется до плюс 13. В Кувандыке Медногорске плюс 4 на данный момент, ночью ожидается также, завтра днем столбик термометра поднимется до плюс 14. И в Оренбурге сейчас плюс 9, как и ночью, завтра днем ожидается плюс 16 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Да-да, все наладится. Главное в это верить. По крайней мере, надеюсь, этим днем у вас точно все наладилось, а завтра будет еще лучше. Кристина Бурова была с вами на протяжении всего вечера. Впереди ночи. Желаю вам доброй и спокойной ночи.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Как?

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать.
2: Хорошие скидки всегда будут кстати,
1: особенно при покупке кровати.
2: Только в магазинах «Милый дом».
1: Прямо сейчас.
2: Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей.
1: «Милый дом». Отличные скидки в нем.
2: Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнайте у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Игрушечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом» прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнайте у продавцов.
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа. Это радио Хит.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Как?

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио «Хит». Реклама. Кажется, в «Желен» уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: Каждый.